Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts.

0: обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.
1: 7.99.

Blood. 10 over 10. Прямо сейчас. Касабин. Nothing better than this.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на
5: Шакар.ру. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и

0: Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.
1: Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

новое. Five Finger Death Punch. Nails in the Coffin. I come to...

0: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум.
1: Йоу!
0: Никуда нам не деться от этого. Да, да, еще раз, да, радуюсь тому, что вот так каждый будет день, мы в одно и то же время, что я, мой любимый фильм, это место встречи в день нельзя, можем встретиться и поболтать.
1: Например, а это еще, знаешь что, это еще дарит ощущение защищенности, потому что когда человек повторяет одно и то же.
0: Я бы сказал, больше стабильности, а не защищенности. Мы тут никого не защищаем, но так или иначе приятно, да, что есть в этом мире какая-то константа, которая неизменно.
1: Константа.
0: Плюс 11, друзья, сегодня в столице. Ну, вот на данный момент времени ясно. Осадков не ожидается. До плюс 18 прогреется в воздух. Класс.
1: И это в Москве?
0: И это в Москве.
1: Крутота.
0: И это в Москве.
1: В этой студии.
0: В этой студии эксперт в области обновления смартфона в Москве. Дмитрий Шиманский.
1: Но я все поставил эту вашу новую iOS.
0: Да.
1: 27-ю. И понял, что я в смартфоне пользуюсь только вызовом по телефону, значит, мессенджером, и фотография счетчика, соответственно, происходит. Вот три опции главные. И
0: от этого улучшились, я надеюсь.
1: Они стали в 1000 раз лучше. Но, оказывается, для этого не нужен даже крутой смартфон. Можно старый добрый. Вот, как, например, вот Чеки Бой все еще со старым вариантом.
0: Я со старой
1: iOS
0: прошивкой,
1: такой.
0: Да. Я пока не думал. Я, конечно, не придумал, для чего мне нужна новая. Поэтому я, как всегда, у меня в этом смартфоне что там? У меня там Ватафакт с рамкой. У меня там Автовопрос.
1: Ничего себе уже.
0: У меня все приложения, которые нужны для ведения утреннего шоу на радио Максимум. Он придумывает темы. Он же на них и отвечает.
1: Тест-драйвы он устраивает крутейшие?
0: Ну, конечно.
1: А розыгрыши всяких потом худи делает?
0: Делает.
1: Слушай, ну сегодня даже проведем.
0: Я тебе больше скажу, аудиоконкурс я могу с помощью него
1: устроить,
0: и никто мне ничего не сделает.
1: Сегодня чисто за счет твоего смартфона вытягиваем этот эфир.
0: Оттуда же и музыка будет звучать в очень плохом качестве. Но у нас есть специальный компрессор, который ее уже делает нормально. Друзья, в этом часе Good Charlotte и Guns N' Fucking Roses.
1: Да нет, звук нормальный вроде.
0: Ну, мне кажется, это просто песня такая. Foo Fighters, Muse, Pretty Reckless, The Cure, прямо сейчас Долорес О'Риордан. Круто, мощно, громко, понеслась.

0: Шуманский.
1: Лаборатория кавербенгеров группы The Translators продолжает работать. Сейчас придумали кавер на песню The Cure Friday My Love, дядя не лох.
2: Не, ну это супер, правда.
1: Ладно, об этом позже. Сейчас главное это ж новость.
0: Шновость на радио Максимум.
1: Решил убрать, чтобы не мешало.
2: Владивосток, вы что творите? Вы что вытворяете? Именно так эта новость должна начинаться. Там двое подростков подрались в школе. Нормальная история, скажешь ты, Чаки-бой.
1: С кем не бывал.
2: Гормональный фон.
1: Новый учебный год.
2: Новый учебный год. Абсолютно конфликтная ситуация. Вообще школа.
1: Классика жанра.
2: Исключительно.
1: Так.
2: Естественно, отцов позвали в школу. И тут вызванные отцы вступили друг с другом в конфликт и тоже начали драку. По имеющимся данным, один из мужчин получил травму головы. Другой обратился в полицию с заявлением.
1: Какой кошмар.
2: Видишь, это уже следующий уровень, как бы, да? Вот на кого нужно равняться. Вот какие взрослые должны стать примером для тех драчунов, которые всего лишь поцарапали друг друга.
1: Значит, с другой стороны, чего они ожидали?
2: Но яблонька от яблони, ты хочешь сказать?
1: Нет, я считаю, вроде взрослые мужики ведут себя как дети.
2: Ну да, с другой
1: стороны. Теперь всех директору тюрьмы, я имею в виду.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: и Шуманский.
1: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad.
2: Что в свою очередь переводится?
1: Как сказочка пошла не той дорожкой.
2: Не той дорожкой пошла. Вы хотите, чтобы
1: или
2: это было...
1: сказочка пошла по одному месту.
2: Чтобы это так было про вас, я не понимаю.
1: Да.
2: Вы хотите пропустить розыгрыш рамки, я не понимаю. Да. Вы вообще понимаете, что в какой-то из дней мы просто не призовем играть за рамку и предупреждать не будем заранее.
1: Да, вы думаете, что это будет длиться вечно? Нет, дорогие друзья.
2: А вдруг это сегодня?
1: Да, может быть, сегодня последний день розыгрыша рамок для автомобиля.
2: А может быть и нет. Вот здесь
1: это
2: вот...
1: самая распоследняя рамка.
2: В общем, давайте так.
1: Представьте себе, насколько это чудовищно звучит.
2: Не гневите судьбу. Примите решение сыграть за рамку для автомобильного номера от Радио Максимум.
1: Сегодня или никогда. Сейчас или never.
2: Бейся с нами.
1: Ждем вашу заявку на участие в игре What the Fuck. Специально обученный мужчина сейчас расскажет, куда ее нужно присылать.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
19: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Топ покупок месяца.
0: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
16: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQ J7. Впечатлить друзей.

0: Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: The Pretty Reckless Just Tonight. Ну, это тогда было ночью. Сейчас это уже раннее утро, и игра What the Fuck.
0: What the Fuck. На радио Максимум.
2: Ну, значит, пишет нам наша слушательница так. Инна. И говорит, что хочет играть в это факт. Пожалуйста, да. Очень нужна рамка. Я думаю, надо выяснить, а почему ей нужнее, чем остальным.
1: Доброе утро, Инна. Почему вам нужна рамка?
3: Доброе утро всем. Ну, потому что на данный момент я еду на работу на машине, но без вашей рамки. Что за дела вообще, непонятно.
2: Да, это беспредел. А кем ты работаешь?
3: Я работаю в «Автомире» бухгалтером.
2: Бухгалтер.
1: Бухгалтер.
2: Вместе.
1: Вся страна. Оба, поехали.
2: Бухгалтер. Но не скучновато тебе?
3: Нет, нет, все отлично.
1: Ладно. Нет, мне кажется, бухгалтер — это веселая работа. Особенно, если ты разбираешься во всех этих премудростях, да? Умеешь правильно считать и выдавать вовремя.
2: Это называется сейчас колупать цифры.
1: Колупать цифры.
2: Тебя распределили в конторку.
1: В конторке. Так, ладно, Инночка, будем играть с тобой в этот факт. У нас три факта, два настоящих, один придуманный. Тебе нужно догадаться, какой факт мы придумали сегодня. И сегодня мы отмечаем день...
2: Всемирный день.
1: Всемирный день.
2: Парикмахеров.
1: Херских.
2: Хера.
1: Всемирный день парикмахеров, вот что.
2: Да, World's Barber's Days.
1: Как часто ты стрижешься, скажи мне, пожалуйста.
3: Я стригусь редко, но я сама стригу.
1: Ты стригунья?
2: Так ты сама барбер.
3: Да, я стригунья.
1: Я сама стригунья, если что. Ну, это, кстати, между прочим, раньше была распространенная история. Дома все стригутся на табуретке. И ок.
2: А ты, ну, знаешь, как называется твоя прическа?
3: У меня... Нет, честно говоря, даже не знаю.
2: Возможно, она носит одно название, которое я тебе придумал сегодня.
1: Я отмечаю чудовищный мозг.
2: Три названия причесок. Поехали, одно не существует. Итак, я утверждаю, что в этом мире существуют такие стрижки, как шторы.
1: Ага.
2: Встретимся в Макдональдсе. И кринжбокс.
1: Ничего себе.
2: Три варианта.
1: Все хочу попробовать в этой жизни, как говорила моя бабуля. Итак, шторы. Встретимся в Макдональдсе и кринж-бокс. Что из этого не прическа?
3: Мне кажется, второй вариант — стрижемся в Макдональдсе.
2: Встретимся.
1: Вы где стрижетесь? Я в Макдональдсе стрижусь. Встретимся.
2: Ты помнишь, что игра коварна?
3: Да,
2: стрижемся. Кофейку пока хлебно.
1: Чего думали? В Макдональдсе стрижется. Тем более...
2: Мы для кого-то дикцию-то разрабатывали, я понять не могу.
1: Уже все.
2: Нос, шторы, встретимся в Макдональдсе, кринжбокс.
1: Кринжбокс, может быть?
2: Что из этого кажется странным?

0: давайте третий вариант.
1: Давайте третий.
2: Это нам... потому, что тебе Чак подсказал? Или ты сама решила так?
0: Это потому, что по статистике третий вариант всего выдуман.
1: Видишь, Шиманский, они уже тебя расчленили.
2: Но вчера было не так.
1: Вчера было не так.
0: Вчера было не так, я знаю, я поэтому и подмигнула.
1: Я удивился тоже вчера, думаю, как так, не третий? Что на Шиманского нашло?
2: В любой день может произойти такое.
1: Не с той ноги, что ли?
2: В любой день может.
1: Он всех заманивает в ловушку третьего варианта.
2: Все под угрозой не третьего варианта. Но, возможно, не сегодня. Итак, шторы. Они же шторки. Стрижка с разной длиной пряди, где самые длинные остаются в теменной зоне, а виски предельно короткие. Короткие или даже выбритые.
1: Вау.
2: Встретимся в Макдональдсе.
1: Да.
2: Это для стрижки с выбритыми боками и затылком и копной густых вьющихся волос с химической завивкой.
1: С ума сойти, как круто.
2: И, наконец-таки, кринж-бокс не существует. Но пора бы делать. И кринж-полубокс еще должен быть.
1: Абсолютно верно. Инна, мы вас поздравляем. Это победа. Это победа. Рамка для автомобиля номера наконец-таки достается вам, как вы давно и мечтали. Спасибо большое за игру. Прекрасно провели время. Время, я считаю, финальный вопрос осталось ответить правильно.
2: Сколько у тебя волос?
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
5: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Пароль ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский.
1: Foo Fighters Best of You. Самое лучшее про автомобили в автовопросе прямо сейчас.
2: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
3: А я напоминаю, что мы с Чаком находимся в затяжном периоде тест-драйва одной машины.
1: Одной хорошей машины.
3: Одной хорошей машины. И, вы знаете, вот открываешь же по чуть-чуть. Раньше же у тебя ее не было, и каждый день какие-то новинки. Я, наконец, начал обращать внимание на люк, вот он есть.
1: Я просто не понимаю, как можно не обратить внимание на люк, потому что, мне кажется, люк в машине — это самое главное. Но с точки, я говорю с точки зрения пассажира.
3: Он бросается в глаза вот первым делом.
1: Ну, люк.
3: Такой, ничего себе, люк вообще. А потом думаешь, ну, люк. А что с ним делать-то, непонятно.
1: Ну, люк.
3: Я в итоге езжу, вот он просто есть, но я им не пользуюсь.
1: То есть ты не знаешь, как пользоваться люком автомобиля?
3: Где, да, вот, может быть, там из него должна торчать девушка
1: с грудями?
3: Например. И визжать от радости,
1: а
3: что она едет со мной.
1: Да? Теща может так делать?
3: Или она должна тут торчать? Или собака должна торчать?
1: Или жур, да. Не, ну, с другой стороны, хороший вопрос. Зачем в машине люк?
3: Ну, то есть, знаешь, купил, доплатил за него, и потом вроде...

0: как просто есть.
1: Типа
0: или,
1: люк и люк,
0: или
1: да?
0: Функция какая-то присутствует все-таки.
1: Что делать с люком в автомобиле, дорогие друзья? Напишите, у кого он есть, и, конечно, напишите те, у кого он, у кого его нету, но вы о нем всегда мечтали. Зачем люк в автомобиле? 8926 007 1037.

0: Собчак и Шуманский.
1: Я же говорил, скрипач не нужен. Вот результат. Back up all night. А зачем нужен люк в автомобиле, вы нам рассказывали сегодня в автоопросе. Ну, просто завал сообщений, друзья.
2: Денис говорит, спасибо, что напомнили про люк. Открыл его зачем-то.
1: Зачем его открыл? Там же его и закрыл. Люк, чтобы ощущать себя живым после работы, газовать и любоваться звездами с любимой в машине. По скриптам отличный вентилятор для курильщиков. Фу, вы все еще курите в 2026 году?
2: Особенно в машине, но там же все пахнет.
1: Кошмар. Ну, боже мой, пепельница на колесах.
2: Индекс пишет нам. У меня знакомый поспорил на 300 баксов, что ударит по крыше своей новой машины топором. Разумеется, выиграл и на эти деньги установил себе люк.
1: Ничего себе, как круто. Молодец. Хитро придумала. При наличии люка можно без зазрения совести задавать пассажирам вопрос. Вам под люком не дует? Под люком.
2: Значит, да, хорошо, под люки. Доброе утро, мужчины. Есть люк и панорамная крыша. Панораму дети периодически открывают. А вот люком за почти 3 года использования авто пользовались 2 раза. Вот о чем и речь, собственно говоря. Летом открываешь, солнце в голову, шумно, зимой вообще не нужен. В целом вообще не понимая его предназначения. Может, кто и правда расскажет про его скрытую функцию.
1: А тут человек говорит, вдруг птичка захочет тебе денег принести, а у тебя люка нет. А,
2: ну то есть начинаем высасывать из пальца, я понял.
1: Хорошо, что из пальца.
0: Реклама.
3: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 2018 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус».

0: Никогда. Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей.

0: квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Топлента.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибара». Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии «Вителла Тоната», ребра и брискеты смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
7: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
8: Категория 0+.
7: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Здорово, ребята!
1: Hello!
0: Всем доброе утро! Чак и Шуманский приветствуют всех радиослушателей и любителей максимальной волны. Плюс 11 градусов в Москве и Московской области. Ясно, осадков не ожидается. Сегодня классная такая бабье-летовская погодка.
1: Ну да, но все это немножко я могу вам слегка омрачить следующей новостью.
0: Сволочь.
1: Если вы пользуетесь всякого рода ИИшечками, и в частности GPT-шечкой, то помните, что сотни людей могут читать ваши переписки с этим самым GPT.
0: То есть все не так безопасно, как мы думали.
1: Оказалось, да, что специалисты компании изучают ваши диалоги с нейросетью, чтобы улучшать ее. И по идее имена пользователей и личные данные должны скрываться от них. Но фильтр в системе работает не идеально, поэтому проверяющие иногда могут видеть целые переписки, включая конфиденциальную информацию.
0: Так.

0: Но частенько в нашем мире, где мы переписываемся уже в разных мессенджерах и полностью о себе все всем рассказали, понятно и так, что переписка часто становится достоянием общественности. Сливается, так сказать. И об этом мы сегодня хотим с вами поговорить. Смотрите, завидуйте. Вот тема нашего сегодняшнего часа. Соседи то и дело припоминают вам сообщение «Мы покушали и хотим гулять», которое вы случайно отправили в чат подъезда.
1: Так.
0: Уходя с работы, забыли выключить компьютер, и все коллеги прочитали, как вы ругаете начальника последними словами.
1: Mm-hmm.
0: А может быть, из-за утечки данных достоянием общественности стали ваши неловкие и интимные диалоги с кем-то из бывших?
1: Да, друзья, такие ситуации возможны. Поэтому давайте делиться забавными и удивительными историями, которые происходили из-за слива ваших переписок. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Пишем в мессенджер Макс, конечно же. Комментируем в группе Радио Максимум ВКонтакте. Музыка в помощь. В этом часе Red Hot Chili Peppers, Billy Idol, Papa Roach.
0: Сливаешь всю инфу.
1: Все по полной программе. Pain, shut your mouth.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Собчак и Шуманский. Ну и гаджеты. На правах рекламы.
1: С Новым годом! То есть, фу ты, с добрым утром всех еще раз. С вами все еще Чак и Шиманский.
2: Чакибой, я, конечно, знаю, что с возрастом время начинает бежать быстрее. Но чтоб настолько? Какой там еще Новый год?
1: Ну так, зима же близко. А вообще, ты в курсе, что нас уже по полной программе начинают звать на новогодние мероприятия?
2: Это типа как некоторые за подарками идут в августе.
1: Ну да, чтобы потом не бегать все в мыле.
2: Ну, кстати, да. Чтобы нам с тобой тоже не бегать в мыле, когда поток запросов на праздники станет совсем уж бесконечным. Надо заранее все это дело организовать и распланировать.
1: О, а тут как раз МТС Оптимус пригодится. Ты же вроде как установил его, да? Там все само собой записывается, все главное собирается и в базу клиентов вносится.
2: Это да, и великая штука. Я уже в приложении полазил, теперь вижу, кто позвонил, что обещал, какие условия предлагал, когда просил перезвонить. А еще я выяснил, что это можно мониторить не только с телефонов, но и с компа. Там еще один слой откроется.
1: Слой чего, простите?
2: Слой удобств и возможностей. Ведь у Оптимуса еще есть веб-версия с мини-CRM. Там можно отслеживать звонки с разных телефонов, ввести общих клиентов и все прочее. Причем все это добро будет доступно всей нашей команде, и мне, и тебе, и нашим менеджерам. Найти любую нужную деталь в любом разговоре можно в два счета через поиск.
1: Все, Шиманский, так и делаем. Тогда после эфира собираем рабочую команду, чтобы видеть все наши договоренности в одном месте.
2: А самое главное, что все это бесплатно. Приложение доступно всем желающим на один месяц пробного периода. Попробуем, втянемся и уже подключимся к тарифу МТС Супер или МТС Умный Бизнес. Оптимус там идет в комплекте без доплат навсегда.
1: Категория 18+.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: Все это максимум. Реклама.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
8: ООО «Капибара».
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Это песни The Prodigy, Firestarter. Можно отвечать на вопрос: дяденька, закурить не найдется? Такая зажигалочка, что мама не горюй. Друзья, огненная тема у нас сегодня в эфире. В этом часе вы делитесь забавными, удивительными историями, которые приходили, точнее, происходили из-за слива ваших переписок.
2: Ну вот Сергей, например. Привет, парни, пишет. У меня было недавно, что я своим родителям отправил селфи с их внучкой, как так. Мы гримасничаем и отдыхаем на море. Но случайно отправил агенту по экскурсионному местному.
1: По экскурсиям.
2: Он в ответ с юмором написал: на наших экскурсиях еще веселее, мы вас все еще ждем, говорит. Милота же.
1: Какая милота, да. Но на этом все, пожалуй.
2: Ну как все. Анна как-то сделала скрин переписки с бывшим для подруги. И случайно поставил его в статус мессенджера.
1: Так.
2: Хорошо, что вовремя очнулась и посмотрела, и только 5 человек.
1: Ну, это были такие 5 человек.
2: Важнейшие люди, абсолютно, скорее всего.
1: А вот человек не по теме нам пишет, что тоже принимается. Доброе утро, Чак Шуманский. Когда учился в шараге, мне очень нравится слово шарага, как вы так его используете легко и непринужденно, да? Как будто это
2: когда ты не испытываешь уважение к своему учебному заведению.
1: И своему образованию, да? Ну, тут написано, что это ремонтник троллейбусов. Можно ли...
2: А как без него?
1: Ты на кого учился? Я троллейбусы ремонтирую. А вот что делать человек, который ремонтировать троллейбусы учился всю жизнь? Что он ремонтировать будет?
2: Ну, там легко переквалифицироваться, потому что это электрический транспорт. А
1: на
2: сейчас
1: ремонтник трамвая?
2: Электромобили в моде.
1: О, ладно, писал сочинение по профессии. Мастер зачитал цитату о том, как менял тормозные колодки. Рома держит, я вставляю.
2: Класс, вдвоем всегда веселее.
1: Да, это как вручивать лампочку. Нужно обязательно несколько человек. Так же, как и с любой темой на радио Максимум, нужно несколько человек, чтобы ее нормально раскатать, как мы.
2: Давайте, мы держим, вы вставляете.
1: 8-926-007-137. Ждем ваши истории о том, как ваши, в общем-то, переписки оказались у всех на виду.
0: Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдранат. Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: О, Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 120.

0: 5 770 015 566 8. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес/0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей.

0: Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: Вы можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
3: Лента. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больно удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Ну, Серж, ну, Танкиан.
2: Дает, конечно, жару.
1: Дает, да, дорогие друзья. Не пропускаем утреннее шоу на радио «Максимум». Здесь ж новостя.
0: Новость на радио «Максимум».
2: Заранее извиняюсь перед теми, кто немножко проголодался и не имел возможности перекусить с утра.
1: То есть самое время завтрака, всем приятного аппетита, кто за столом.
2: Сейчас будет жирно, сейчас будет, так сказать, нажористо, наваристо.
1: Давай, наваливай, наваливай. Знаешь, есть такие рестораны, где приходишь, там скатерть такая полиэтилена, тебе прям на нее наваливают, даже тарелку.
2: Да, я видел такое видео.
1: А я такое был, я такое ел.
2: Значит, ну, речь о хинкали сейчас пойдет.
1: Во-во-во.
2: Установлен новый рекорд России.
1: Погнали.
2: По поеданию этих самых приятнейших, можно сказать, вещиц.
1: С попками.
2: С попками. Кстати, если бы их ел участник с попками, то он бы не поставил.
1: Вряд ли бы выжил.
2: Этот рекорд, потому что их еще пережуй, поди.
1: Конечно.
2: Россиянин съел 25 хинкали за 1 минуту и 16 секунд.
1: Мало.
2: По 3 секунды на одну. Это новый рекорд России за победу. Он получил 1.

0: 1 миллион рублей, дружочек.
1: Чего? Как в той рекламе курсов английского языка. Чего?
0: Да.
1: 1 миллион рублей за 25 хинкали.
0: Yes.
1: Да иди ты.
0: Иду. Куда идти, скажите?
1: Куда идти? Диктуйте адрес. Вот это я понимаю. А я за всю жизнь ел бесплатно.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО». ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТБанк». 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Так вот, по гитарке трунь в конце. Папа Роуч.
2: Красиво.
1: Wake Up Calling в эфире. У нас практически закрывается тема «Смотрите, завидуйте» про забавные удивительные истории, которые происходили с вами из-за слива ваших переписок.
2: Роскошнейшее сообщение от Антона.
1: Мочи.
2: Он пытался устроиться на работу, используя один из самых знаменитых сайтов.
1: Ага.
2: Там есть такая опция, когда ты можешь видеть переписку, которая предназначена для специалистов.
1: Значит,
2: и комментарии, которые они там оставляют. И он, значит, устраивается на очередное место работы.
1: Mm-hmm.
2: И остается беседа с генеральным. Он просит: пока жду распечатать HR мое резюме, и там читаю. Опыт релевантный, но юмор стрёмный, пишет HR про него.
1: Mm-hmm.
2: Начальник отдела говорит: вроде норм, но не готов к переработкам. Коммерческий директор: если не сломать на старте, будет как Маша. И тут я понял, что не хочу тут работать. Резюме так и лежит дома. Прикольно, да? То есть с комментариями увидеть о себе всю инфу.
1: Я просто здесь кто-то Камаша мне сразу.
2: Какой-то монстр местный, скорее всего.
1: А, может быть, это. То есть это не женщина, это какая-то, может быть, аббревиатура. Мужик аналитического шина. Или что-нибудь подобное. Да, хорошо. Давным-давно с коллегой по ICQ обсуждали начальство. Потом поссорились и с админом. Он слил нашу переписку тому же начальству. Было очень эмоциональное совещание на следующий день, но не уволили.
2: Потому что справедливо.
1: Потому
2: было.
1: Что хороший специалист.
2: Можно делать что угодно.
1: Можно делать все, что угодно.

0: Реклама.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар Автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Есть два типа людей. Одни говорят:
7: «Смотри у меня!»
6: А другие:
8: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
6: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
0: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Добрейшего, друзья.
1: Здорово.
0: В эфире Чак Шуманский. Это утреннее шоу. Радио Максимум. В Москве погода. Прямо сейчас температура плюс 11. Барабанные палочки, как говорят в русском лото. Светит солнце. Ясно. Осадков не ожидается. Хорошая погода. Теплая. Осенняя.
1: Куда-то все ломятся. 5 баллов на дорогах города.
0: Расскажите нам, может, мы тоже поломимся сюда?
1: Да, давайте, может быть, перестанем ломиться, потому что это что такое?
0: Ну, слушай, вот, может, они ломят сюда, где хинкали поедают за деньги?
1: Нет, очень разброс большой пробок, знаешь ли. Везде по чуть-чуть, но я призываю остановиться. Что это такое? Прикольно ездить на машине, когда ты не стоишь, правильно? Если вы уже видите, что уже 5 баллов, значит, все, вы опоздали, сегодня вы не выезжаете, правильно?
0: Не надо куда ехать, если вы уже опоздали. Зачем? Тратить бензин.
1: Оставайся с нами.
0: Деньги, оставайся с нами. Это Радио Максим, где Чак и Шуманский. Впереди еще целых 2 часа, один из которых это будет, ну, я вангую, это будет аудиоконкурс, где рамку разыграем для автомобильного номера. А в этом часе, как уже нам стало всем понятно, будем разыгрывать хури.
1: Хури-дури. Игры закончились.
0: Нет, все только начинается. Друзья, мы не собираемся останавливаться. Вместе с Оззи Осборном, конечно же. Three Doors Down сегодня в этом часе. Aerosmith, Muse, 30 Seconds to Mars, AC/DC, The Rasmus, Queens of the Stone Age. Ну и, как уже было сказано ранее, великий и ужасный, король тьмы, повелитель летучих мышей и тр...

0: Шуманский. На правах рекламы.
1: Вот уже давным-давно у нас есть рубрика «Автовопрос», а теперь появилась еще одна «Автоответ».
2: Автоответ на самый важный вопрос. Что такое Теннет Т7 и каков он в деле? В общем, уже второй день мы эту тачку тестим и изучаем.
1: Не поверите, даже я за рулем немного посидел. Правда, машина в этот момент никуда не ехала, я же этот самый бесправный, но все, что мог, все оценил.
2: А что ты мог там оценить? Погоду за окном?
1: Да в смысле? А то, что само сиденье там регулируется в 6 направлениях, плюс там в районе поясницы тоже происходит какая-то регулировочная магия, и вроде как все это еще и запоминаться может, а потом настраивается автоматически под конкретного водителя.
2: Это да. Пассажирское сиденье, кстати, тоже регулируется в 4 направлениях, включая регулировку спины. И подголовники, чтобы не страдали ни коротышки, ни дылды вроде меня. В Т7 по ощущениям вообще все настроить под себя можно. Рулевую колонку в 4 направлениях, боковые зеркала, климат-контроль и другие удовольствия. Там же и режим движения можно поменять, комфорт, спорт, ну и так далее.
1: А я еще когда сел, случайно нажал на что-то, вдруг чувствую, что-то стало холодать. Думаю, ну все, зима пришла. Это оказывается, я включил охлаждение подлокотника. Вообще, ты знал, что такое может быть?
2: Меня как водителя еще порадовало, что там по всему салону разные ящички для всякой мелочевки предусмотрены. И подстаканники, и крючки, и другие отделения для хранения имеются.
1: Подстаканникам уделю, кстати, отдельное внимание. Это не в смысле жестяная штука такая с ручкой советских поездов, а место, куда можно стакан с кофе поставить. Если ты ведешь утреннее шоу, тебе уже в 7:00 утра надо быть бодрее и веселее. Это вообще must have.
2: Ну все, продолжение в следующей серии. А совсем скоро ждите спецвыпуск рубрики What the Fact с крутыми призами победителю. 12+.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
2: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Это были Расмус, дорогие друзья. Living in a world without you.
2: Without you.
1: Простите, 9.18. Ну чего, переходим к нашему самому приятному времяпрепровождению. Мы будем разыгрывать крутейшее худи от Radio Maximum совместно с брендом Tent. Мы его создали в секретных лабораториях.
2: Да, грядут холода, хоть и обещают, я читаю дословно, реинкарнацию бабьего лета в октябре.
1: Ой, что они там обещают?
2: И минимум осадки. Да.
1: Они все что-то обещают, а в итоге ничего.
2: Но мы не надеемся, да. Мы хотим выглядеть осенью стильно и чтобы нам при этом было тепло.
1: Вот именно.
2: Значит, если у вас есть желание, время, и вы находите в себе силы сыграть с нами в легендарнейшую игру What a Fact, то, пожалуйста, отправьте свою заявочку на участие в игре, куда скажут специально обученные. И главное, помните, игра будет иметь непосредственное отношение к авто.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
18: «Пятерочка» доставляет.
19: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения.

0: Создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: Не хочешь развивать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: И снова здравствуйте, ребята.
2: Hello.
1: Ой, что сейчас будет. Сейчас мы будем играть с вами. Вот факты и разыгрывать худи, дизайн которого разработан был Радио Макс вместе с брендом Tenet. Давайте вступим в него с открытым сердцем.
0: What the fact? На радио Максимум.
2: Я бы сказал, всеми четырьмя колесами давайте до него въедем.
1: Так.
2: И вместе с Романом на пассажирском сиденье.
1: О, Роман, здравствуйте. Доброе утро.
3: Доброе утро, Максимум.
2: Роман, хочет худи, аж худеет. При этом делает это он в Ростове-на-Дону.
1: Как сильно ты хочешь похудеть, кстати?
3: Ну, как обычно, максимально, конечно.
2: Ну, вообще, судить, если по твоей фотке на аватарке, ты вообще-то человек стройный достаточно.
1: Он очень красивый.
2: Вот, куда тебе там, причем у тебя фотография как будто со свадьбы какой-то.
1: Что это за мероприятие? Ты женился?
3: Нет, это был корпоратив.
1: Какой-то красивый, да? А это у вас такой дресс-код был?
3: Нет, просто вот так оделся.
2: А был бы в худи.
1: Был бы
2: в худи.
1: Не, ну, кстати...
2: Жил бы в Сочи, как говорится.
1: Жил бы в Сочи. Так, друзья, Роман сегодня попытается выиграть худи от Максимума Tenet. Благодаря чему? Благодаря вот факту, конечно. У нас три факта. Два неправильных, один правильный сегодня. Тебе нужно догадаться, что правда. Понятно?
2: Нет, нам сегодня надо догадаться, что неправда.
1: Что неправда?
2: Да, у нас сегодня три факта. Давай с самого начала, как будто ничего не было.
1: Хорошо, давайте.
2: Два правдивых факта, один неправдивый.
1: Ты уверен в этом на 100%?
2: Да, все эти фактусы касаются автомобиля Tenet T7, конечно же.
1: Все, поехали.
2: Итак, погнали.
1: Включаю тревожную музыку.
2: Итак, внимание, все эти режимы движения есть в Tenet T7.
1: Угу.
2: Комфорт. Суперсоник и, наконец, спорт.
1: Так, комфорт, суперсоник и спорт. Режимы движения в автомобиле Tenet T7. Какого-то из них не существовало никогда? Какого, Роман?
3: Ну, так, если логически рассуждать, комфорт должен быть.
1: Должен.
3: Ну, как бы, чтобы ехать комфортно, правильно?
1: Очень логично звучит.
3: Второй, суперсоник, это что-то на уровне синего ежа такого, который быстро крутится и бегает.
1: Была такая игра, да.
3: Так. И третий, спорт, да, по-моему?
1: Да.
3: Ну, спорт тоже звучит логично. В общем, минимум логики, мне кажется, что-то связанное с ежом. Я думаю, что это второй вариант.
1: То есть нет такого режима, что ты садишься в автомобиль, а у тебя на сиденье еж лежит. Это называется режим суперсоника.
3: Было бы супер, но я думаю, что его нет.
1: Давай, было бы не супер, а было бы суперсоник. Тогда вот. Ладно, принимаем твой вариант ответа. Суперсоника нету.
2: Но хочу сказать, что так там не было суперсоника ежик. Был
1: Соник-супер-ёжик,
2: да. Тут не там супер, понимаешь?
1: Нет, давай так, не нашим.
2: Не нашим, не важим, да. Но тем не менее, поскольку время вышло, мы принимаем твой вариант ответа, и я тебе кое-что расскажу, дружочек. Значит, мы с Чаком, будучи участниками тест-драйва этого самого Tenet T7,
1: есть такое дело,
2: нащупали следующие режимы. Комфорт, однозначно, да.
1: Это очень комфортная машина.
2: Это такой оптимальный баланс, когда и скорость, и вообще все режимы действуют в режиме такого, знаешь, удобно, как будто в халате в домашнем передвигаешься.
1: Как бы назвать некоторые рэпер comfy fit.
2: Абсолютно right. Спорт. На этом режимчике мы попробовали с Чаком тронуться с места, и я могу сказать, это супер классный режим.
1: Как он называет некоторые рэпер спорт.
2: Да, он дает коробке чуть побольше оборотов набрать, чтобы, да, быстрее, так более резво двигалась машина.
1: Но никаких суперсоников.
2: А зачем суперсоники, если спорта хватает?
1: Друзья, ну мы аплодируем Роману за то, что он раскрыл вот эту всю историю со всеми режимами движения в Tenet T7. И, конечно же, выигрывает сегодня худи, дизайн которого разработан на Радио Макс совместно с брендом Tenet. Мы тебя поздравляем, дорогой, ты наш Роман. Молодец, красавчик. Лучший, финальный вопрос.
2: Ну, исходя из того, что все-таки Ростов-на-Дону это довольно южный город.
1: Так, сколько ежей?
2: Сколько теплых дней ты еще должен будешь переждать, чтобы наконец-то надеть свою прекрасную худи от Максимум и Tenet?
3: И Максимум!
0: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте banka.sovkombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: Теперь увидеть.

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.оо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com/18+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
10: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от Радио Максимум. Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Как он чувствует? Jared Leto, 30 Seconds to Mars, This is War, а это This is утреннее шоу на радио Максимум. И прямо сейчас еще немножечко новостей, друзья.
0: Новость на радио Максимум.
2: Если вы прямо сейчас задумываетесь о том, как назвать своего ребенка, уже имеющегося.
1: Уже деваться некуда, он
2: или,
1: родился.
2: Или, будучи, или сами хотите, может быть, переименоваться.
1: А такое можно?
2: Легко.
1: Реально?
2: Конечно, приходишь в ЗАГС, регистрируешь новое имя, то знаете, что ориентироваться теперь принято на героев турецких сериалов.
1: Но это сейчас модно.
2: Да, почему-то в моду вошли их имена. И среди новорожденных появились Неслихан и Бурак.
1: Так.
2: Также встречаются Кассиопея, Шахерезада и Эсмеральда. Вполне себе тоже.
1: Не помню сериала про Шахерезаду. Сказки помню.
2: А ты полистай.
1: Мы стали мало смотреть турецких сериалов.
2: Вот в Turkish Airlines, вот там вот в сидушечке телевизор есть. Вот там, вот все это там. Самым популярным именем все равно пока остаются София и Михаил, но тем не менее, видишь, народ уже потихоньку присматривается к экзотическим вариантам.
1: Круто. Ну, я считаю так, если радио, то Максимум.
2: Ага.
1: Если имя турецкое, то Серкан Балат.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуман».

0: Шуманский.
1: Мистер Губная Гармошка 1998 года, Стивен Тайлер, Pink, Айрис Смит в эфире утреннего шоу на радио Максимум.
2: Хочется что-нибудь хорошего вам сделать. Вот, знаете,
1: так делаем же, Дмитрий, делаем.
2: Еще, вот какого-то глобального. И так, чтобы, знаешь,
1: праздничного.
2: Чтобы звенело еще, говорят.
1: Вот это бабки, которые сыпятся в карманы наших радиослушателей, когда они слушают утреннее шоу на радио Максимум и участвуют в акции «Не спай 35».
2: Каждую пятницу один из вас получает от нас 35 тысяч рублей.
1: 35-ница называется.
2: 35-ница. В честь грядущего 35-летия радиостанции «Максимум» в декабре мы отметим этот суровый возраст.
1: 35 лет. Так
2: да.
1: Не все люди до этого возраста доживают. Вот тут целая радиостанция. Это просто потрясающе. И это, конечно, дорогого стоит. А именно 35 тысяч рублей каждую пятницу отправляется в карман кого-то из вас. Что нужно сделать? Можно объяснить, Дмитрий?
2: А вот смотри. Вот идет утреннее шоу.
1: И каждый будний день.
2: Каждый будний день.
1: С 7 до 11.
2: И ты можешь, слушая утреннее шоу, услышать специальный звуковой сигнал.
1: Угу.
2: Его пример ты можешь, кстати, заценить на сайте Радио Макс.
1: Там куда ни нажми, везде звучит.
2: Услышал ты его и бегом в Макс. И пытаешься отправить нам число 35 35-м по счету.
1: Так.
2: Не слишком рано, не слишком поздно.
1: Угу.
2: Не слишком
1: быстро,
2: не слишком медленно.

0: жирно, не слишком жирно, не слишком тонко. Да,
1: ну и так далее.
0: То есть тут надо, конечно...
1: Антоним и синоним.
0: Да, нащупать вот эту стратегию отправления. Вот на этой неделе, например, у нас уже есть счастливчики, которые были 35-ми. Я даже сейчас назову их имена.
1: Да ты что?
0: Конечно
1: Первый
0: же.
1: Такой.
0: Проще простого. Например, это... Анастасия.
1: Анастасия. Не, Эмиль. Вы, не это Анастасия, а вот это Анастасия.
0: Да, Эмиль.
1: Эмиль.
0: И Наталья.
1: Эмиль из Лёниберги?
0: Не важно.
1: Не то?
0: Важно, не важно. Видите, я назвал троих, значит, видимо, уже и в понедельник, и вторник, и среда, то есть сегодняшний день уже расчекрыжен.
1: Бабахали. Но впереди еще четверг, остался еще один человек.
0: Завтра кто-то еще из вас пришлет.
1: Кто-то из вас, дорогие друзья, обязательно кто-то из вас попадет в пул претендентов. И в пятницу мы раскрутим наш максимальный лототрон и вытащим оттуда...
0: Яйцо.
1: Яйцо. А в этом яйце бумажка. На бумажке будет написано ваше имя или ник из мессенджера Макс. Мы его произнесем вслух, и тогда вы станете богаче на 35 тысяч рублей. Вот такой вот схематоз.
0: Ну, не повод ли внимательно слушать Радио Максимум? Также.
1: Да и что, без этого можно было послушать.
0: Что хорошего? Мы, естественно, хоть нам и 35, а по меркам радиостанции, это для человека это 90 лет, считайте.
1: 95.
0: Мы такие, знаете, современные старики. Мы взяли и...
1: Звучит ужасно.
0: Перелопатили свой сайт и сделали из него настоящий портал. Это произошло уже пару лет назад, но он с тех пор очень активно поддерживается. Там обновляются все рубрики, там вся информация и у нас, и о группах, которые у нас играют. Там и музыкальные подборки.
1: Я могу сказать по-молодежному, с помощью этого сайта мы могнули сайты всех остальных радиостанций.
0: Да, пожалуй. Я знаю такое словцо. Я знаю.
1: Так что, дорогие друзья, заходите на сайт maxim.ru.
0: Это имба.
1: И зацените сами, это имба.
2: Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный порт-парк с оранжерей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Будьте здоровы, дорогие друзья, в эфире утреннее шоу на радио «Максимум».
1: И живите богат, как говорится.
0: Это был анонс Рамштайна.
1: Давай я немножечко расскажу о том, какая сейчас обстановочка у нас в Москве с погодушкой, родимой нашей.
0: Погодушка прекрасная, плюс 11, светит солнце. Да не, я набрал, плюс 14.
1: Плюс 13,
0: распогодилось.
1: Да, ну и, конечно же, немножко о пробках. У нас в столице ситуация, знаете, она, с одной стороны, предсказуемая. Вот 4 балла сейчас, да? А с другой стороны, смотрю я на то, как это выглядит, и визуально это все 6. Особенно, например, напрягают такие участки, как Ярославское шоссе от МКАДа, например, до Трешки. Это какое-то там просто красное безумие, например. Все
0: красное
1: стоит.
0: Красное безумие.
1: Красное безумие, подожди, не ври. Далее, мы можем хорошенько встретить на северо-западе. Пару дней назад там еще было все спокойно, а теперь почему-то отрезок МКАДа, внешняя сторона, начиная от Ленинградского шоссе до Волоколамки, целиком стоит, а это... Знаете ли, такой хороший, добрый часочек можно постоять.
0: Что же у вас там происходит?
1: Непонятно. И Новая Рига тоже дружно, элитно стоит до МКАДа, начиная от Ильинского Усова.
0: Все, не хочу ничего знать про пробки. Не хочу ничего знать про
1: пробки. Все, надо было раньше узнать
0: все. Не хочу ничего знать про пробки. Хочу знать все про следующий час в эфире утреннего шоу.
1: Ну, это аудиоконкурс, я тебе сразу говорю.
0: Шо, опять?
1: Ну, это 100% он. Я уже отсюда вижу.
0: Такой аудиоконкурс 5 миллионов будет. Друзья, ладно, все это будет под музыкой. Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz, Chemical Brothers, Good Charlotte, Green Day, The Offspring, ну и, конечно же, Rammstein и Хвилин.

0: Чак и Шуманский.
1: The Offspring coming for you. 10.09. Ребята, мы пришли за вашими аудиосообщениями.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: В смысле нет? В смысле? Все знают, что в 10 часов аудиоконкурс.
1: Да.
2: Если нет, то
1: да,
2: записываем.
1: Димочка, да.
2: Записываем, отправляем на 8926-007-1037 в МАКС. Коротенький, не больше 10 секунд. Да подожди, не все подряд записывай, конечно же. Сначала выслушай задание,
1: дорогой.
2: С кем
1: разговариваешь?
2: С слушателем. Он у меня один, но зато какой. Вся страна.
1: Качество, главное, не количество.
2: Значит, смотрите, дорогие мои. Чтобы выиграть у нас рамочку для автомобильного номера, нужно стать, конечно же, автором самого прикольного и классного, креативного аудиосообщения, куда отправлять, я уже сказал. Вот тема, на которую аудиосообщение, сейчас озвучит нам Чаки-бой.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня мы отмечаем день рождения Евгения Петросяна.
2: День HR-менеджера.
1: День рождения какой-то Давида Копперфельд. Хорошо, день HR-менеджера в России. Заслуженная профессия, могу так сказать. Если бы не они, мы бы сейчас с вами все побирались по помойкам, безработные, валялись бы в команде.
2: То есть, то есть мы могли бы, в принципе, где-то работать и даже были бы специалисты, просто некому было бы нас нанять. Правильно?
1: Некому, вы бы не понимали.
2: Оформить некому было бы.
1: Да.
2: Но один из вопросов на собеседованиях, который все любят задавать, это кем вы видите себя через 5 лет?
1: То есть классический вопрос, который задается в любом HR.
2: И вот тут я подумал, а готов ли я ответить на него прямо сейчас?
1: Нет, Димочек.
2: Нет, в том-то и дело. А вы, уважаемые слушатели, готовы ответить на него в рамках аудиосообщения?
1: Да, Димочек.
2: Готовы, стало быть.
1: 8926-007-1037. Дорогие мои друзья, сколько раз я повторяю, давали бы мне каждый раз доллар за каждых дорогих друзей.
2: Давайте отбирать будем по доллару.
1: Ни в коем случае. Итак, дорогие друзья, присылаем аудиосообщение.
2: Минус один.
1: Да будь ты проклят. Присылай мне по доллару.
2: Минус один, хотел сказать, я вижу.
1: Нет. Присылай мне аудиосообщение, в котором вы рассказываете, кем вы себя видите через 5 лет. Вот такие вот дела у нас сегодня.
2: Скажи, давай.
1: Нет, и еще раз нет. Значит, ждем, ставим в эфир самые классные. Ну, и тому человеку, который сегодня выиграет.
2: Нашему дорогому другу.
1: Нет, нифига подобного. Мы дарим рамку для автомобильного номера. Погнали?
2: Ну, гоу!

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Ну чего, сегодня мы отмечаем день рождения специалиста в HR-индустрии, давай так называть этот день. И у нас для вас вопрос в аудиоконкурсе: кем вы видите себя через 5 лет?
2: Слушаемся.
1: Павел.
3: В той структуре, где кручусь, скорее всего, в депутата превращусь.
1: Что себе? Классное место, скорее всего. Какое-то, вот бы там тоже повертеться. Александр.
4: Уже 42-летним, но таким же счастливым человеком, который по утрам машет солнышку даже сквозь тучи. Да.
1: Шаришь, что человеку только через 5 лет 42?
2: Это вообще счастливейший человек.
1: Тебе вот через 5 лет сколько будет?
2: Сколько сейчас? 43 мне сейчас. Ну, 48.
1: 48?
2: Ну, это нет, такого быть не может абсолютно.
1: Ладно тебе 48, мне 49 будет через 5 лет. Мне Чаки-бой 49 лет отмечает, такой будет. Роман.
5: Господа Чаки Шуманские, через 5 лет я вижу себя ведущим вашей радиостанции. А кем вижу я вас через 5 лет, спросите вы? Генеральными директорами радиостанции. Как вам такая перспектива? Тогда подпишите, пожалуйста, приказ о моем назначении.
1: Подпишите приказ. Илюша.
6: Городским сумасшедшим, который ходит, бубнит себе под нос что-то и никому ничего не должен.
1: Я вот подумал об этой вакансии. Она довольно неплоха.
2: Ну, столько претендентов.
1: Ну, согласись. Угу. Ходишь, бубнишься под нос, никто тебе ничего
2: там
1: не...
2: Там на одно место 1000 человек, понимаешь?
1: Да. Игорь Джан.
7: Я себя вижу 50-летним мужиком. Со слезками на глазах от того, что у меня такой ужасно красивый юбилей. Но, правда, в Таиланде, надеюсь.
1: Я не расслышал последнее слово. Правда, в Таиланде на дереве, подумал. Я подумал, как классно.
2: А тебе там надеюсь.
1: Тебе 50 лет, и отмечаешь в Таиланде на дереве.
2: Я слышал, у них, кстати, есть пенсионерская виза для того, чтобы там проживать свою пенсию. То есть надо хорошенько поработать сначала.
1: Дико прокутить, да, ее там?
2: Да, там уже кутеж страшный начинается.
1: О, как круто. 313-й, отличный ник.
8: Через 5 лет я буду ощущать себя как Бенджамин Баттон в младенчестве.
1: В младенчестве.
2: Угу.
1: Угу.
2: Принимается тоже, это креативно достаточно.
1: Так, давайте, ладно, прервемся на рекламку, а потом The Police и Good Charlotte, и снова будем... Что я смешного сказал?
2: Многого достиг на работе, потому что... The Police.
1: Любил The Police?
2: Ходишь и пилявил.
1: Ой, Шуманский, ну ты, конечно...
2: Любишь меня?
1: Вот как тебе, вот как из тебя сделать генерального директора станции? Вот
2: ну, будем думать, дорогой друг, будем думать.
1: После этого всего. Друзья, аудиосообщение будем слушать и дарить вам рамку для автомобиля.
2: Предупреждаю.
1: Сегодня вы рассказываете, кем вы себя видите через 5 лет.
0: Реклама.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
15: Берем кредиты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января

0: 25 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Комбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: ВТБ накопительный, удобно копительный, ставка до 14,2%, процент восхитительный, свобод.

0: обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.
1: В сентябре наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: 0 рублей. Бизнесу быть. Точка банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуфак и Шуманский.
1: И снова наш максимальный HR-отдел завален вашими резюме аудиосообщениями, в которых вы рассказываете, кем вы себя видите через 5 лет.
2: Ну, достаточно разброс мощный, хочу сказать.
1: Согласен с тобой. Но 5 лет это максимум.
2: А чего? Это среднесрочное планирование.
1: Александр, погнали.
3: Через 5 лет я вижу себя безработным человеком, который вот уже 5 лет пытается найти правильный ответ на этот вопрос. Вы что, блин, все сговорились, что ли?
1: Какой вопрос? Вы что, блин, сговорились или кем вы видите себя через 5 лет? Не могу понять.
2: А безработный по собственному желанию? Так, нужны подробности.
1: Пиши заявление. Дэн Глоуб.
4: Кем я вижу себя через 5 лет? Вы знаете, я инженер-программист, я вижу себя пишущим программу, чтобы заменить вас уже скорее, чтобы вы не задавали вот эти свои глупые вопросы.
2: Такой человек. Там поговаривают, что скоро без вас все напишут уже.
1: Да, Иванчик.
5: Я себя вижу эффективным специалистом, выполняющим все KPI. Степаныч, что ты там бормочешь? Наливай давай, трубы горят.
1: Золотой голос радио Максимум.
2: Я вижу вас через 5 лет озвучивальщиком чего-нибудь классного.
1: Ну, новости на радио.
2: Ну, мы теряем такой голос. Ну,
1: да,
2: просто.
1: Ваня, приходи в гости уже в конце концов. Когда мы посидим, попьем Иван-чай. Дэн.
6: Костя Михайлов приходит устраиваться на радио Максимум.
1: Устраиваться приходит.
6: Ему задают вопрос, кем вы хотите стать через 5 лет. Он отвечает, ну, как минимум, Стасом.
1: Фа!
2: А мы до этого говорили про смену имени, что это возможно.
1: Ну да, да, да, да. Ваха.
7: Кем я вижу себя через 5 лет? О, я вижу себя. И это прекрасно.
1: Вот видите, как мало надо человеку для полного счастья. Вижу себя, это прекрасно. Инженер Ти.
8: Ваша честь, так это только от вас зависит.
1: Где-то в суде. Где-то в Нарофоминском суде. Денис.
9: Я жабник урод.
10: Тихо, тихо, ты куда влазишь, ты без очереди? Простите, пожалуйста. Я всего лишь надеюсь увидеть себя в числе лучших сотрудников месяца и получить фирменный календарик.
1: Что-то там смел.
2: Да, что-то
1: Варкрафта подобное. Сережа.
11: Через 5 лет хорошо бы вообще просто видеть.
1: Просто видеть.
2: Да, это классный вариант.
1: Хорошо. Рома.
12: Анализируя то, кем я себя вижу через 5 лет, я серьезно задумался, черт возьми. Это повод обратиться к психиатру уже сегодня.
1: Да-да-да. Ну чего, мои хорошие?
2: Ну еще? Смогем.
1: Смогем. После рекламы Chemical Brothers Pretty Reckless выйдем в эфир и уже наградим победителя, который нам расскажет, кем он себя видит через 5 лет. Это нам понравится больше всех.
0: Реклама.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Утреннее шоу продолжается вместе с аудиоконкурсом. Поговорим не тут, в котором вы сегодня попали в HR-отдел. И вас спрашивают, кем вы видите себя через 5 лет. Понаприсылали вы нам кучу всяких разных вариантов. Вот Александр, например.
2: Через 5 лет я буду версией 5.0. Это тот редкий случай, когда предыдущая версия намного лучше, сильнее, быстрее, тверже.
1: Тверже. Что он имеет в виду?
3: Упругие.
1: Упругие.
3: Не, я понимаю, о чем речь.
1: Упругие груди.
3: Мне все понятно.
1: Антон Шиянов.
4: 16 сентября 31 года.
1: Так.
4: Это вторник. А это значит на работу. Значит, я вижу себя веселым работником.
1: Нам такие люди нужны?
3: А, да, неунывающий.
1: Неунывающий, веселый работник. Иван.
5: Бородатым бездомным, дерущимся за хлебные крошки с голубями человеком. Вот кем я себя вижу, если вы не возьмете меня на работу.
1: Да, слышишь, когда там на заднем фоне уже кто-то дерет.
3: Ну, это заводские звуки,
1: за хлебные крошки. Еще один Иван.
6: Я верю в переселение душ, так что надеюсь через 5 лет стать ленивцем.
1: Каково тебе? Я олицетворяю, или как это называется? Я идентифицирую себя с ленивцем.
3: Все вокруг что-то носятся?
1: Да, ты висишь, на палке воняешь. Ну, я себе так представляю, ленивца.
3: What about победитель?
1: Победитель у нас сегодня Надежда. Мы решили дать ей надежду, потому что она нам прислала самое короткое аудиосообщение, в котором нам глаголит истину.
7: Ну уж за 5 лет я рамку-то точно выиграю.
1: То есть она все-таки видит себя победителем. Мы решили не затягивать и наградить ее сегодня этим призом. Надежда, наш компас с землей. У нее теперь рамка для автомобиля. Номер, наше поздравление. Дорогие друзья, вопрос, кем вы видите себя не через 5 лет, а через 6 часов, он, я думаю, всем понятен. Через 6 часов вы видите себя слушателями вечернего шоу на радио «Максимум», если я не ошибаюсь.
3: Да, да? Ты не ошибаешься абсолютно. И можно сказать, там есть что поискать, если хорошенько порыться.
1: Ну, давайте не будем. Ты имеешь в грязном белье?
3: В том числе.
1: В том числе, да.
3: Грязном, таком старомодном, может быть, но зато. То, знаешь, надежно.
1: Да, кому-то нравится и такое. Да, не пропустите вечернее шоу на радио «Максимум». Также еще более вечернее шоу на радио «Максимум». Это программа «Умеем слушать». Чак Изобелин, новая русская музыка, значит, всякие разного рода концерты, ностальжи. Все это будет в 23.00 как раз под сон грядущий. Или на сон грядущий, как говорят знающие люди. А с вами были Дмитрий Шиманский.
3: Чаки-бой.
1: Всем пока. До завтра. Не проспите.

0: Реклама.
1: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: До диплома еще далеко.
5: Зато квартира уже рядом с университетом.
4: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Вторую пачку кешью «Семушка» ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
8: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
9: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
13: О, Капибара.
14: Муж главный по ремонту.
15: Жена главная по ремонту.
14: Муж главный по ремонту.
15: Жена главная по ремонту.
16: Каширский

0: «Двор» – главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. kdvor.ru.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискеты из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
4: Поварская, 8/1.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В Россию приехал I'm Morbid, проект легендарного Дэвида Винсента. Живое воплощение классического звучания Morbid Angel. В составе сам Винсент, барабанщик Пит Сандовал, гитаристы Билл Хадсон и Ричи Браун. Они исполнят самые мощные и знаковые композиции эпохи. Ту самую классику death metal, которая стала эталоном для целого поколения. Концерты пройдут 16 сентября в Нижний Новгород в Мила Концерт Холл, 17 в Москве, клуб Бейс, и 18 в питерском Саунде. Билеты на getdefislife.ru. Это шанс увидеть ключевых участников золотого состава Morbid Angel на одной сцене. Так что, если вы любитель тяжелой классики, не пропустите. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. До сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс, а использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: неделя с группой Arctic Monkeys на радио «Максимум». «Максимум». 23 января 2006 года – важная дата для британской музыки. Именно в этот день свои дебютные альбомы выпустили сразу две будущих легенды инди-рока – Arctic Monkeys и The Kooks. В самом скором времени между группами разгорелся конфликт. Даем слово Люку Причарду, фронтмену The Kooks.
1: У нас странные взаимоотношения с Arctic Monkeys с первой же встречи. Мне пришлось дать Алексу Тернеру по морде, когда он пытался выдернуть провода из моих гитарных педалей, пока мы играли на сцене. Потом я пытался помириться, предлагал Алексу сыграть вместе, но он ушел. Жаль. Он гениальный музыкант, но ему не стоило трогать мою гитару.
0: Впрочем, со временем страсти сошли на нет, и почти 20 лет спустя Люк уже говорил об Arctic Monkeys.
1: Наши дебютники вышли в один день, мы были ровесниками и слушали похожую музыку. В личном плане между нами никогда не было соперничества. Я уважаю их и думаю, они уважают нас. Да, был небольшой инцидент на нашем концерте, из-за чего мы не поехали в совместный тур. Но опять же, это было весело. Сумасшедшие были времена.
0: Arctic Monkeys. Brainstorm.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный...

0: полный зимний пакет. Продвинутым проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк».
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
5: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru.
6: ПАО «Российский экспортный центр».
7: Рольф Ультра – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф – выбор лидеров.
8: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от Радио Максимум. Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
5: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
8: О, Капибара.
9: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
11: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
13: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио «Максимум» представляет «Еритейл-форум 2026». Масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. forum-еритейл.ру.
14: 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске московские предприятия смогут брать роботов на прокат или в лизинг минимум на 36 месяцев. По оценке, это снизит стартовые расходы на автоматизацию примерно на 70%. На первом этапе программу опробуют 50 компаний из промышленности, строительства и логистики. Власти обещают помогать с выбором роботов, оценкой эффекта и поиском поставщиков. Речь идет в том числе о тех машинах, которые работают рядом с людьми. Считается, что роботизация способна увеличить производительность на 20-40%. Так что скоро на заводах станет больше машин. Зато меньше рутины и тяжелого монотонного человеческого труда. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен. Имеются

0: Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.
1: Менение и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи HS3» в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? «Совкомбанк» возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в «Совкомбанке».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: До диплома еще далеко.
4: Зато квартира уже рядом с университетом.
3: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ – ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
6: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
7: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибара».
4: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой точно ко времени. Возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД «Петрович». Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнования.

0: гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
1: Категория 0+.
0: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
1: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Досуг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. 22 сентября. Венера достигнет максимальной яркости в этом году. Увидеть ее можно вечером после захода солнца, низко над западным горизонтом. Астрономы советуют выбирать место с открытым пространством. Планета будет невысоко, но сумерки могут помешать. В телескоп Венера будет выглядеть как тонкий серп. Солнце осветит лишь около 22% ее диска. Но из-за близости к Земле она все равно будет очень яркой. Так что вечером 22 сентября просто поднимите голову. Венера вас не подведет. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси.

0: готовит. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: специалистам.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

миллион призов. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

неделя с группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум, максимум». По молодости Алекс Тернер был тем еще энерджайзером. Представьте, вам 21 год, ваша группа только-только прогремела на весь мир со своим дебютным альбомом, и миллионы фанатов ждут продолжения. Чем, вы думаете, Алекс занялся в этот момент? Конечно же, взял и создал еще одну группу. В проекте The Last Shadow Puppets он объединился с другой начинающей рок-звездой – Майлзом Кейном, а также с более опытным Джеймсом Фордом, продюсером и участником электронного дуэта Simian Mobile Disco. Звучание новой группы отличалось от развязного гаражного инди-рока ранних Arctic Monkeys и скорее уходило в сторону психоделичных винтажных мелодий в духе Дэвида Боуи. The Last Shadow Puppets выпустили первый альбом в 2008 году и сходу взлетели с ним на вершину британского чарта, параллельно выиграв несколько ценных наград на музыкальных премиях. В дальнейшем этот проект то исчезал, то снова возвращался для тура или записи альбома, по мере того, как у его участников находилось свободное время. The Last Shadow Puppets. My mistakes were made for you.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от Радио Максимум. Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Вопросов много.
1: Сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
2: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
3: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да!
4: Максимум!
5: Да!
4: Максимум!
5: Да!
0: Реклама.
6: Так, три владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
8: До диплома еще далеко.
9: Зато квартира уже рядом с университетом.
8: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Второй наполнитель CatStep ты зачем взяла?
11: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион.

0: На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Капибара».
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентация дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
8: 18+.
7: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
8: Категория 0+.
7: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс.
1: При информационной поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
2: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске 29 сентября – Всемирный день сердца. Эта дата напоминает, его здоровье напрямую влияет на качество жизни. Одна из главных угроз для сердечно-сосудистой системы – артериальная гипертония. Ее называют тихим врагом. Человек чувствует себя нормально, а давление уже потихоньку дает нагрузку на сердце, сосуды и почки. Гипертония есть примерно у 40% взрослых. Симптомы часто списывают на усталость, головные боли, одышки, отеки, нарушение зрения. Единственный надежный способ – регулярно измерять давление. Оно не должно превышать 140 на 90. Лучше делать это утром и вечером, в спокойной обстановке и записывать результаты. Профилактика доступна каждому. Сон не менее 7 часов, ограничение соли до 5 граммов в день, отказ от курения алкоголя, больше овощей и фруктов. Физическая активность хотя бы полчаса 4 раза в неделю. Ходьба, плавание, велосипед тоже снижают риски. И, конечно, умение справляться со стрессом. В России борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одно из центральных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». К 2025 году современным оборудованием оснастили более 600 сосудистых центров, а бесплатными лекарствами обеспечены свыше 1 миллиона 100 тысяч человек с высоким риском осложнений. Берегите сердце, оно у вас одно, и оно того стоит. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
0: Сколько раз ты зевнешь на освещении?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
2: Максимум.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL плюс ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Инфиниум» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер «Теннет Т7» от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Китай. ОАЭ. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
13: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платеж.

0: платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на экспортцентр.ру. ПАО «Российский экспортный центр».
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 2 мы миллион призов. 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Пароль
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
9: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.

0: застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
4: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
10: О, Капибара. До диплома еще далеко.
11: Зато квартира уже рядом с университетом.
10: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум, Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
13: Акция до 4 октября 2026 года. УСТТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. Мета-анализ почти 6 тысяч сотрудников показал. Начальники чаще хвалят тех, кто умеет себя подать, а не тех, кто объективно работает лучше. Исследователи изучали самомониторинг, способность считывать ситуацию и подстраивать поведение. Такие люди легче демонстрируют лояльность, подчеркивают компетентность и делают вклад заметным. И получают более высокие оценки от руководителей. Но когда результат измеряют объективно, по продажам или другим цифрам, преимущество почти исчезает. Чем больше свободы у начальника в оценке, тем сильнее эффект. Вывод простой. Будьте заметны или хотя бы убедительны. А лучше и то, и другое. И еще немного удачи. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Китай. А может, Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку?
7: Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше.

на экспортцентр.ру. ООО «Российский экспортный центр». В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Конечно, можем.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс, а использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

неделя с группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум, максимум». Зимой 2023 года в английском Шеффилде произошло ЧП. Популярное питейное заведение «Фейганс» в центре города едва не прекратило свое существование. Причина проста. Владельцы паба, супруги Том и Барбара Болдинги, отошли от дел после 37 лет исправной работы. Почти месяц местные жители находились в подвешенном состоянии. Неужели место, где они привыкли радоваться жизни после тяжелых рабочих будней, закроется? Но команда супергероев спасла положение. Инициативная группа из 9 энтузиастов вмешалась в ситуацию и выкупила паб. Одним из этой девятки оказался никто иной, как барабанщик Arctic Monkeys Мэтт Хелдерс. Он стал совладельцем и одним из управляющих заведения. Команда убедила шеффилдцев, что не собирается менять сердце и душу легендарного паба. Все останется прежним. 5 музыкальных вечеров в неделю, еженедельный квиз и Робби Уильямс в списке тех, кому запрещено пересекать порог Фейганс. И на радость завсегдатаям паба

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату.

0: Оплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Пароль. ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570. 79 77 99.

0: Реклама.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вторую туалетную бумагу папе 8 рулонов. Ты за...

0: еще взяла?
1: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: О, Капибара. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
6: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Отдых в Египте зимой подорожал для россиян на 10-20% за год. Цены выросли и в Хургаде, и в Шарм-эль-Шейхе. Сильнее всего на популярные отели все включено с 4 или 5 звездами. Но есть способ сэкономить – раннее бронирование. У большинства отелей скидки на зимние заезды действуют до 30 сентября. У некоторых – до конца октября. Забронировать можно вплоть до марта. Так что если планируете зимовать у моря, лучше поторопиться. Солнце и все включено – никуда не денутся. А вот цены могут. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс. Use.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-3671. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональное предложение у официальной

0: www.vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов – в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно на дебетовой карте.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Капибара». Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
7: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
8: До диплома еще далеко.
9: Зато квартира уже рядом с университетом.
10: Ice Towers, МГИМО, Ранхикс, МГУ. Ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки. 18+.
12: «Радио Максимум» представляет.

Финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru. Категория 0+. Радио «Максимум» представляет «Еритейл Форум 2026» – масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров в программе. Искусственный интеллект, электронная коммерция, финтех, логистика, кибербезопасность, автоматизация, клиентский сервис и торговля на маркетплейсах. 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. forum-еритейл.ру. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера. Вы слушаете радио «Максимум». 103,7 FM.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Чамбаламба, Top Stamping на радио Максимум. 17:06, половиной точное московское время, 16 сентября, среда. Сегодня бабий лет продолжается. Сейчас температура в Москве плюс 19 градусов, светит солнышко. Сегодня Всемирный день парикмахера. По этому поводу салюте к вам, дорогие парикмахеры, стилисты. Мне кажется, туда же все. Райсат, моя дорогая, поздравляйте с праздником. Также Лена Паст Прошлякова. С праздником тебя тоже. День завитушек сегодня, кудряшек, локонов и вензелей. Сегодня не случайно эти два праздника вместе. Сегодня совпадение, не думаю. День ежевики. Сегодня, знаете, ежевика, только недавно я это понял, попробовав действительно вкусную ежевику по пути на Элеранчо на Ярославке. Там один такой развальчик есть, где все время, да, там дорого, но ежевика такая вкусная была. Просто никогда в жизни такую вкусную ежевику я не пробовал. И вот попробовал. Лучше Познер, что называется, чем Петросян. Праздник нелегального питья сегодня. День медицинских клоунов сегодня. Как бы это странно ни звучало, но медицинские клоуны – это очень-очень важная работа. Порой волонтерская работа. Это те ребята, которые скрашивают пребывание в стационарах, иной раз, которые являются уже последним пристанищем для людей, скрашивают для них эти дни и веселят людей. А положительные эмоции могут вылечить самые серьезные заболевания. Поэтому, дорогие медицинские клоуны, вот эти вот ребята, которые иногда вообще совершенно бесплатно просто наносят грим и веселят тяжело больных, а то и безнадежно больных, вы делаете великое дело. Вы, ну, ваша работа, она сравнима с работой врачей. И сегодня день специалиста по управлению персоналом, или день HR-менеджера. Всех HR-ов я поздравляю с праздником. И сегодня Международный день охраны озонового слоя. Так что сегодня, пожалуйста, вот воздержитесь. Сегодня, ну, вы, короче, поняли.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Далее короткая реклама и Linkin Park с классикой New Divide. А прямо сейчас Wet Leg на радио Максимум. Wet Dream.

0: Существующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка. Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 21.
13: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи.
15: Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
16: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Дипоп.
1: На радио Максимум The Passenger.
2: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: В США набирает популярность услуга «Мама на час» для студентов. Они помогают с бытом и с детьми, людям, у которых на все просто не хватает времени. Сервисы, которые предлагают родителям нанять для своих детей местную маму на время учебы в университете. Такие помощницы могут забрать лекарства, приготовить домашнюю еду, приехать в больницу, постирать вещи или просто проветрить комнату, не знаю, там, проверить, все ли со студентом в порядке, сообщает The New York Times. Сообщает. Помощница также приносит студентам подарки на день рождения, готовит куриный суп во время болезни студентов, сидят с ними в приемном отделении, забирают рецепты из аптек, вызывают специалистов для борьбы с клопами и советуют хороших врачей и арендодателей. Некоторые сервисы даже предлагают помощь с набором в студенческие сообщества и уборкой комнат. У тренда, впрочем, есть и критики. Специалисты по работе с молодежью опасаются, что чрезмерная забота может мешать студентам уч-

0: учиться самостоятельно. Типа, а ты моя мама на час, а можешь за меня домашку сделать? Социолог Аннет Лоро из Пенсильванского университета отмечает, что такие услуги действительно могут быть полезны, но есть риск, что молодые люди будут реже рассчитывать на себя и своих сверстников. Профессор Ларри Нельсон из университета Бригама Янга провела границу между поддержкой и гиперопекой. Помочь студенту научиться чему-то полезному – одно, а постоянно делать все за него – это совсем другое. Давайте сегодня поговорим про специалистов на час, так называемых. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» «Есть только час между прошлым и будущим». У вас есть опыт вызова человека, который будет для вас жилеткой, в которой можно поплакаться? Оплачивали услуги специалисты, который постоит за вас в очереди? А может, ваша музыкальная группа на каждую репетицию договаривается с новым сессионным клавишником? Рассказывайте о вашем самом памятном и необычном опыте заказа специалиста на час. Свои истории пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137 или в официальный канал Максимум в Максим.
1: Радио Максимум.
0: Это Мьюз. Night Shift Superstar.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
1: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно.

0: На 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Depeche Mode, Stranger Love.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:40 точное московское время. Говорим сегодня о специалистах на час, когда вам пришлось заказывать специалиста на час из какой-либо области. Светлана Наумова пишет: «Привет, Костя, умеешь ты тему задать, прям сканируешь пространство. Буквально в прошлый четверг пригласила с профи.ру проверенного по отзывам знакомых и родных человека на час». Человека на час. А мне нужен человек на час. Собрать мебель для дочки. Приехала с работы в районе 8:30 и ахнула. Он трудился с 4 часов и кроме мебели прочистил системный блок у компа. Отремонтировал полку в шкафу, отрегулировал все двери на балконах. Что-то сделал с холодильником, и он теперь не шумит. В общем, я заплатила вдвое больше и накормила трудягу. Напишу еще хороший отзыв на сайте. Очень круто. На самом деле, отличное сообщение. Спасибо. Александр Устюгов пишет. Константин, добрый вечер. Привет, Александр. Огненного эфира. Есть подозрение, что сейчас вас завалят сообщениями о специалистках на час. В моей практике самым полезным специалистом на час оказался тренер по сноуборду. Однажды поехали компанией в Шерегеш. И с нами была девушка, которая ни разу не стояла ни на лыжах, ни на сноуборде. Потратили полдня, пытаясь самостоятельно научить ее хоть чему-то, но она не могла на ногах удержаться, все время падала. Девушка очень расстроилась и планировала остаток отдыха провести в барах. Но после индивидуального часового занятия с тренером она смогла ехать на сноуборде. И с каждым днем у нее это получалось все лучше и лучше. Тоже хорошее сообщение. Ну, естественно, про специалисток на час тоже есть истории. Кость, привет, пишет тебе Юрик, рубль 60. Была у меня как-то днюха, и мои дружбаны подарили мне барышню на час. В итоге моим подарком воспользовались все, кроме именинника. Всем добра. А что, напился Юрик, да? Саша Аксенов пишет. Костя, бонджорно, здорово. В прошлом году вешал на Авито объяву «Парень на час» к 8 марта. Молодец ты. Было много интересных предложений, но самый сок меня пригласили на радио для беседы с психологом. Но я бы тоже пригласил. Типа, вы нормальный, нет? Парень на час к 8 марта. Заходите к нам на радио, у нас психолог для вас есть.
1: Радио «Максимум».

0: обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.
1: Радио «Максимум».

0: громко говорит ему: «Слушай, ты хочешь зарабатывать много денег?» Мужик отвечает: «Да». Женщина: «Так иди зарабатывай». Хорошего эфира. Спасибо большое, Вадим. О, ну это классика на самом деле. Сейчас вот... спасибо большое всем этим хренопсихологам интернетным, домашним, диванным. У некоторых девушек сейчас настолько сбиты ориентиры, ценности, прицелы, что серое вещество то ли темнеет, то ли сильно светлеет у них. Типа, не больше зарабатывать, чтобы больше тратить, а больше тратить. И тогда якобы деньги сами придут. В результате либо кредиты, либо разгребает мужик. Ну, это, в принципе, было, но не в такой степени. Вспоминается ущербное про трех животных, которые должны быть у каждой дамы. Вроде как леопард на плечах, ягуар под попой и козел, который за все это платит.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Coming up, Lifehouse, Halfway Gone. Прямо сейчас Аврил Лавин. Don't tell me.

Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Чувак, как девушка. Вадим пишет: «Привет, Костя, история, конечно, не по теме, но мне было смешно. Сегодня случайно подслушал разговор мужчины и женщины. Мужик: ну я вот работаю, там-сям хочу найти нормальную работу, но пока не получается, перебиваюсь заработками». И тут женщина начинает его мотивировать. Восхищенным голосом, с улыбкой на лице,

0: Lifehouse Halfway Gone. 18:16, точное московское время. Сегодня вы рассказываете о вашем самом памятном и необычном опыте заказа специалиста на час. Ирина М., доброго вечера. Пару лет назад вызывала мастера для стиралки. Провозился час, выходит с ключиком от жестяной банки и говорит: «Он вам сегодня обошелся в 9000. Скажите детям, чтобы карманы освобождали перед стиркой». Татьяна Ширнина пишет: «Собрались барышни на девичник. Всю ночь они рассказывали анекдоты, забавные истории, делились друг с дружкой своими мечтами. К утру из шкафа выпал умерший от стыда поручик Ржевский. Иногда не только пожарные, милиционеры или врачи из торта выходят. Бывает, что и другие госслужащие на час заглядывают. Привет Максу от Светы».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВ ВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть.

0: И все здесь. А здесь — это Вроска. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
15: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: Наши самые памятные необычные опыты заказа специалистов на час. Андрей Герасимович спрашивает, тема 18+, не обсуждается? Не, конечно, нет. Хотя...
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Nickelback Photograph.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: На очереди у нас Nirvana и супер трек с альбома 93 года, который называется In Utero. Именно в 93 году группа выпустила свой последний альбом после сногсшибательного успеха Nevermind, на волне которого, кстати, стал популярен их первый альбом. У него Nirvana всего три альбома. Это Bleach, Nevermind и In Utero, который вышел в 93-м, а в 94-м Курта Кобейна не стало. Но, конечно, мы еще не можем не вспомнить супер-альбом MTV Unplugged in New York. Но вот официальных три альбома. Так вот, после сногсшибательного успеха Nevermind, второго альбома, участники трио хотели создать что-то менее мейнстримное и менее отполированное. Чтобы добиться более жесткого, резкого звучания, они попрощались с продюсером Бучем Вигом и пригласили нового продюсера Стива Альбини, прежде работавшего с Pixies и множеством малоизвестных инди-групп. Вместе с ним Nirvana всего за две недели записала и свела пластинку, получившую название In Utero, в утробе. Пластинку суровую, противоречивую, во многом экспериментальную. Впрочем, это не помешало ей взлететь на первую строчку американского чарта и разойтись по миру более чем 15-миллионным тиражом. Премьера In Utero состоялась 13 сентября, а через полтора месяца группа закрепила успех одним из самых знаменитых телеконцертов в истории. То есть это состоялось через полтора месяца акустическим выступлением для передачи MTV Unplugged. В следующем году, уже после ухода Курта Кобейна, эта запись выйдет в формате живого альбома, обретет культовый статус среди любителей рок-музыки. Но я предлагаю вам послушать главный хит с альбома In Utero.
1: Радио Максимум.
0: Ну, как говорил, да. Казалось бы, гранж, и, казалось бы, даже Nevermind был мрачным, но In Utero помрачнее будет. Главный хит с альбома In Utero — All Apollo.

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Жилой квартал «Secret Garden». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Secret Garden». Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
10: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

19.00, точное московское время, 16 сентября, среда сегодня. Этот музыкальный час распечатывает австралийца AC/DC. Playball.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

0: Chemical Brothers Galvanize. 19.06. Сегодня мы говорим про наш опыт вызова какого-либо специалиста на час. Иван пишет. Кость, привет. Здорово, Иван. Как ты вызвал специалиста на час по ремонту компьютеров? Тот забрал комп с собой, ничего не сделал и пытался продать видеокарту. В итоге отобрал у него компьютер, ничего не заплатил. В чем смысл его работы, не понял. Много вопросиков к твоей истории, Иван. Во-первых, если он был злоумышленником, то он так легко компьютер бы не отдал. И второе, откуда ты знаешь, что он хотел продать видеокарту из твоего компа? Ну-ка давай, Иван, хватит всех подозревать. Видь в людях только хорошее. И шапочку из фольги из головы снимай, давай. Пишите свои истории опыта вызова специалиста на час на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137 или в официальный Макс канал Радио Максимум. После короткой рекламы Оззи Осборн.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами понаблюдаем за одной популяцией мартышек. Смотрите, как они веселятся и дурачатся, увидев людей. Но они очень умные. Говорят, лидер их группы постоянно овладевает новыми орудиями труда, удивляя всех вокруг. Хотя, чего тут удивляться? Это ведь не обычные мартышки, а арктические. Радио Максимум представляет специальную неделю группы Arctic Monkeys. Ты узнаешь, какой хит Arctic Monkeys их вокалист Алекс Тернер сочинил вместе со своей девушкой? За что ему врезал по лицу лидер группы The Cooks? Почему он не любит название своего коллектива? И другие неожиданные факты о живых классиках британской рок-музыки.

0: Arctic Monkeys с 14 по 20 сентября на радио «Максимум». Где ты, там «Максимум». В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ-стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
8: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
9: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
11: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: The Great Divide, Noah Kahan. Немного прикантрёванный медляк на радио Максимум. Ничего, мне кажется, для разнообразия нормально. Такой отдых от рока немножечко. 19:19, точное московское время. Голодные игры, рассвет жатвы. Вышел большой трейлер приквела основной трилогии. Сюжет развернется за 24 года до событий первого фильма о 50-х голодных играх, в которых сражался Хэмидж Эбернетти. Тренера Китнис из оригинальных фильмов. В главных ролях Джозеф Зада, Майя Хоук, Джесси Племонс и Рэй Файнс. А Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернутся к ролям Китнис и Пита. Премьера намечена на 19 ноября.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
15: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
18: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны, запускать

0: проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

Green Day 21 Guns. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под этим брендом компания сможет выпускать автомобили и запчасти, а также одежду, обувь, игрушки, печатную продукцию, напитки и заниматься разными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Фраза завирусилась после интервью директора по продуктам АвтоВАЗа Олега Груненкова. Он произнес ее в ответ на вопрос, а может ли предприятие создать конкурента BMW 5 серии? Он сказал, можем. А зачем? Но фраза стала мемной, ну и очень умным ходом было, конечно, зарегить ее как товарный знак. Прикольно, молодцы. Шах и мат, что называется. Лось бросился на девушку с собакой в Пушкино. Животное внезапно кинулось в сторону девушки, однако ей удалось убежать и избежать нападения. Сейчас у лосей начался период гона. Ну, как и у радиоведущих, у меня период гона вообще не заканчивается. Все время гоню что-то. Поэтому они все чаще выходят в города. При встрече с сахатом специалисты советуют спокойно отойти, не делать резких движений.

0: не привлекать внимание животного. Ну, в принципе, то же самое нужно делать и при встрече с радиоведущим. Хотя вы меня не знаете, в этом плюс огромной работы радиоведущего. Пока я хлеборезку не раскрыл, меня фиг узнаешь. Потому что вы меня слышите, но не видите. В России официально запустили 5G-связь, сообщает нам Минцифры. В Москве, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут доступны сервисы всех 4 операторов. Ожидается, что это сделает мобильный интернет намного быстрее. Ой, простите, не хотел смеяться. Случайно. И очень хорошая новость. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». Водителям запретили предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, ЖД и аэровокзалов, сообщили в столичном департаменте транспорта. То есть теперь вот эти вот самые не смогут даже шепотом говорить: такси надо, здесь машина стоит, недорого, такси надо. Как это будут контролировать, отслеживать и заказывать вот этих вот такси надо, непонятно пока. Jamiroquai, Virtual Insanity, после короткой рекламы.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО». ОГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АО Т-Банк». 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Джили City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: Так, а это был Jamiroquai, обещанный Virtual Insanity. Трек очень короткий, неожиданно закончился. Зима в России ожидается аномально теплой и влажной, сообщают нам синоптики. Виной этому рекордное Эль-Ниньо, климатическое явление, которое характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана. Об этом сообщает Евгений Тишковец. Вот это вот потепление вод, аномальное потепление вод в центральной, восточной, экваториальной части Тихого океана уже доставило вам немало хлопот в виде дождей, проливных, ливней, ну и снегов. Много-много снега было прошлой зимой. Мы помним эти аномальные снегопады. Всему виной вот это самое Эль-Ниньо, климатическое явление. Как раз так, что если что, не забывайте поблагодарить. Запоминайте, Эль-Ниньо, спасибо. Или как там, Эль-Ниньо, наверное, gracias.
0: Радио Максимум.
1: Далее Nine Inch Nails, The Hand That Feeds. Прямо сейчас Crazy Town, Butterfly.

0: Nine Inch Nails, The Hand That Feeds. Рука, которая кормит. Ребята, мне кажется, что мы немножко усложнили жизнь Скайнета. Никакого искусственного интеллекта. Младшеклассникам запретили использовать нейросети. В методических рекомендациях, выпущенных Министерством просвещения России, указано, что ученики 1-4 классов не должны применять искусственный интеллект самостоятельно. При этом школьники 5-9 классов могут применять его для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Старшеклассники могут использовать нейросети для проектно-исследовательской деятельности. Использование искусственного интеллекта на контрольных экзаменах не разрешается. Также учитель может запретить их при выполнении заданий, которые развивают творческие способности, умение анализировать или аргументировать свою позицию. А как же приключения электроника? Это что, все неправда теперь?
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
4: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
6: Центр управления «Мы дома».
7: Ого! Откуда это небесное тело?
6: Из нашего фитнес-центра.
7: А этот маленький спутник?
8: Из нашей школы.
7: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
8: Мы за ресторан.
7: Тогда начинаю отсчет. 10.
9: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.ру.
10: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
11: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
12: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
13: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
12: И все?
13: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
12: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
13: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
14: ООО «Капибара».
15: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
16: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
18: Поварская, 8/1.
19: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

16 сентября, среда, сегодня 20:00, точно московское время. В этом часе приготовили вам Queen, Nothing But Thieves, Sum 41, Beastie Boys, Erasmus, James Blunt, Linkin Park, Depeche Mode, Three Days Grace, Republic, и прямо сейчас Muse, классика, Starlight.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Репаблика на Радио Максимум, ready to go. 2:07 рассказывал о том, как лось напал на девушку с собакой в Пушкино. И девушка убежала, в общем, удалось избежать столкновения. Слушатель Константин, привет. Прислал заметку о том, что зубр встретился девушке во время прогулки в горах Сочи. Животное оказалось прямо на пути туристки. Девушка просто попросила зубра уйти, не приближаясь к нему. Зверь спокойно развернулся и направился в другую сторону. И через плечо обронил: «Меня зовут Ашот». Визитку дать?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Каролайна Лайнер.

0: Three Days Grace, I Hate Everything About You. 20:15 точное московское время. В Подмосковье, почему-то в Подмосковье именно, детей стали чаще всего называть именами из турецких сериалов. С начала года новорожденным все чаще дают имена Неслихан и Бурак. Среди необычных имен также встречаются Амур, Аполлон, Одиссей, ну, естественно, Кассиопея, Клеопатра, Океан и Шахерезада. Прошедшая ночь, ну и что называется, о погоде. Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве на этой неделе, сообщили синоптики. Температура опустилась до плюс 4 градусов. И отопление, скорее всего, включат только в начале октября, когда среднесуточная температура будет не больше плюс 8 в течение нескольких дней. И про осень, когда она наступит, тоже у меня есть какие-то сведения. А, вот, кстати, бежевые мамы опасны для детей. Вы знаете, такие бежевые мамы, которые все в квартире подбирают бежевых цветов, не кричащих. Так вот, оказывается, они не безвредным. Минимизация ярких цветов может негативно сказаться на развитии цветовосприятия у детей, связанного с формированием ребенка речи и мышления. Сообщили нам в Минпросвещение, что бежевые мамы небезопасны. И вот обещал вам сказать про конец бежевого времени года, но зеленого на самом деле. Когда же придет осень в Москву? И вот когда. Так, секунду, куда-то все ускакало. Сейчас, секунду, найду. Метеорологическая осень придет в Москву. Внимание, еще сообщение. Так вот. Она придет в Москву уже на следующей неделе, сообщает синоптики. Вот. Погода начнет портиться в выходные, а затем в столицу придут затяжные дожди и похолодание до плюс 11. А там и плюс 8 недалеко, и, значит, уже скоро включат отопление. Между прочим, к включению отопления, мой лайфхак, у кого сохнет слизистая, смотрите на маркетплейсах или в магазинах электроники увлажнители, потому что именно с включением батареи ваша слизистая будет сохнуть, и вот эти все мои товарищи по несчастью, по аллергии, по всяким ринитам вазомоторным и по прочему, прочему, мы с вами начнем страдать. Вот, чувствуете, я уже в доз говорю. Так что увлажнители — это то, что сохранит пригодный для жизни климат в вашей квартире даже после включения отопления, после включения батареи.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: После рекламы Depeche Mode.
2: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Китай, ОАЭ, а может Вьетнам? Где найти покупателя? Как провести платеж? Застраховать сделку? Когда вопросов много, нужен тот, кто знает путь. Российский экспортный центр помогает бизнесу выходить на международные рынки. Найти покупателей, получить финансирование, застраховать риски и провести платежи. Начните свой экспортный маршрут с Российским экспортным центром. Узнайте больше на exportcenter.ru. ПАО «Российский экспортный центр».
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: И за рубежом отмечают, что таких возможностей для молодежи, как в России, сегодня нет, заявил Минглавы администрации президента РФ. До плюс 29 потеплеет на этой неделе, возможно, в Москве, сообщили синоптики нам. Россиянам разрешили покупать противогазы для всей семьи, боже, наконец-то. Запрет действовал больше 30 лет, теперь будет снят по решению МЧС. Теперь купить противогазы можно будет с 1 марта 2027 года. Ой, столько ждать еще. Вышла iOS 27, но не торопитесь обновляться. Приложения, которых больше нет в App Store, могут просто перестать работать. Например, банковские приложения какие-то переустановить уже будет нельзя. Перед обновлением лучше проверить установленные программы. Ну, я вроде обновился, вроде все нормально. Но не факт, что у вас тоже такое будет. Как я уже говорил, опасность бежевых мам вышла на новый уровень, уже признают все. Первоклассники оказались бытовыми инвалидами из-за тренда на бежевых мам, так называемых. Из-за гиперопеки бежевых матерей школьники не могут элементарно завязать шнурки, переодеться и самостоятельно сходить в туалет. Женщины растят детей как в пузыре, ограждают от лишних эмоций неудач. Об этом говорят психологи, бьют тревогу. Дети растут как в футляре. Футляр откроется, им рано или поздно придется выйти в обычную жизнь, где ждет много сюрпризов. Там не все бежевые. Первый снег придет в Москву во второй половине октября, говорят нам синоптики. И количество летучих мышей увеличилось в Москве из-за теплой погоды. Мягкая осень позволяет молодняку лучше накапливать жир и увеличивает шансы на выживание. Это приводит к тому, что рукокрылые, именно к такому отряду относятся летучие мыши, ищут убежище в квартирах. Всего в столице обитает 10 видов летучих мышей, среди которых есть краснокнижные. Так что не спешите как-то расправляться или выгонять залетевшую к вам летучую мышку. Ну, а попробуйте с ней заговорить для начала. Вдруг ее зовут Брюс.
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.

0: Ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Т-4L. Компликация актив 2026 года выпуска.
0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Erasmus in the Shadows.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Подростки сидеют из-за вейпов и электронок. На 36% за год выросло число обращений с ранней сединой. Вообще-то красиво. Возможная причина – никотин сужает сосуды, из-за чего к волосяным луковицам поступает меньше крови, а токсичные вещества нарушают выработку пигмента. Ну там ладно, никотин, в этих вейпах вообще черти что. Это и никотином ты не назовешь. Пары с общей фамилией дольше остаются в браке до развода. Разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%. При этом такие пары также делают это на 30% раньше. В среднем супруги с общей фамилией, по статистике, живут в браке 12 лет. Но я знаю и меньше, и дольше. До развода. А с разными фамилиями 7-8 лет примерно живут вместе. Но опять же, в среднем, по статистике. Даже рождение детей на эту разницу не влияет. Александр Коровкин пишет к новости о том, что детям в Московской области почему-то все чаще дают имена из турецких сериалов. Ну и такие, как «Аладдин», «Одиссей», «Шахерезада» тоже дают. По старой памяти, очевидно. Александр пишет: «Шахерезада Михайловна Иванова». Смешно-смешно. А «Шахерезада...» Так, Шахерезада Михайловна Иванова смешно. А Шахерезада Ивановна Михайлова еще смешнее.
1: Радио Максимум.
0: Coming up, Sub 41. Не без Дерека Уибли. Into Deep. Прямо сейчас. Beastie Boys на Радио Максимум. Саботаж.

0: Сам 41 на радио Максимум. Into Deep. Сегодня мы говорим об специалистах, об услугах специалистов, которых можно вызвать на час. И вот Татьяна Ширнина пишет: есть в Питере первое в Европе место кототерапии. В этом секретном месте в компании 25 кошек 17 пород, где, кстати, есть и эрмитажные коты, можно за 400 рублей в час по предварительной записи получить от компании пушистых приятелей эмоциональную поддержку. Укрепление сердечно-сосудистой системы, развития, ну, то есть кот на час получается. Ничего, услуга, да. Укрепление сердечно-сосудистой системы, развитие эмпатии, снижение стресса и тревоги, а также полное терапевтическое воздействие, так как вибрации при мурлыкане в диапазоне 25-150 Гц могут способствовать заживлению тканей, укреплению костей, снятию боли при артрите и облегчению мышечного напряжения. Вызов на дом этих пушистых друзей еще пока не предусмотрен. Но факт, что это дешевле и надежнее, чем ходить к психологу. Тайные секреты точно никому не расскажут. По телефону тоже не консультируют, даже за двойной тариф. Но такая услуга «Кот на час», оказывается, в Питере существует.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Радио «Максимум» представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Оп. Реклама.
2: До диплома еще далеко.
3: Зато квартира уже рядом с университетом.
2: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза».

0: Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме «Москоу Рейсвей». 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
7: Категория 0+.
6: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
7: 18+.
6: Радио «Максимум» представляет «Еритейл Форум 2026» – масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. forum-еритейл.ру.
7: 16+.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Queen, You Don't Fool Me.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Среда, 20:58, собственно, самое полезное, что я могу сейчас сделать, это свалить, оставить вас наедине с суперкрутой музыкой Радио Максимум и напомнить вам о том, что сегодня в 23:00 программа о новой музыке, отечественной и зарубежной. Умеем слушать. И с этой музыкой вас познакомят Чак и Андрей Забелин. Я с вами прощаюсь. До завтра. За мной приехали.
2: Костя! Такси пришел!
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акции действуют с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.
1: С группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум». «Максимум». 2 своих альбома «Humbug» 2009 года и «AM» 2013 британцы записывали в студии «Ранчо де ла Луна», что в калифорнийском местечке Джошуа 3. Помимо песен, которые вошли в трек-листы пластинок, у них всякий раз оставалось еще немало незаконченного и невыпущенного материала. В том числе и одна демка, которую много лет спустя ребята все-таки достали с антресолей в январе 2026 года. Незадолго до этого Arctic Monkeys стали партнерами War Child, международной некоммерческой организации, которая помогает детям, пострадавшим от военных конфликтов по всему миру. Музыканты поддержали идею выпуска благотворительного альбома Help 2 и специально для него перезаписали ту самую демку в легендарной лондонской студии Abbey Road. Так на свет и появилась композиция «Opening Night», размеренная и атмосферная, отсылающая к классике постпанка и некоторым работам Depeche Mode и The Cure. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум». Arctic Monkeys, «Opening Night».

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибара».
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: доступно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

обновить гардероб или выбрать новую пару обуви. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать одежду и обувь у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все подробности на mos.ru.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Умеем слушать. Умеем слушать. На радио «Максимум».
1: Всем привет, друзья! На дворе 16 сентября, а это значит, что бабье лето официально помахало нам ручкой, оставив один на один с долгами, подступающей простудой и полным отсутствием желания вылезать из-под одеяла.
2: Да, всем здорово! Но у нас программа поздняя, так что можно слушать и под одеялом. В эфире «Радио Максимум», 76-й выпуск «Умеем слушать». За микрофонами Чак, чья печень уже начинает медленно готовиться к зимней спячке, и Андрей Забелин, человек, который сегодня светится так, будто у него в кармане лежит тест на отцовство, и он отрицательный.
1: Твоя зависть делает твое лицо еще более помятым, так что прекращай ворчать, а лучше загляни в календарь. Ведь сегодня весь мир празднует день рождения Джульетты Капулетти.
2: Ого!
1: Той самой шекспировской героини, которая стала главным символом чистой, абсолютной и безрассудной.

0: на любви.
1: Вот именно, что безрассудная. Ты вообще помнишь, чем вся эта шекспировская история закончилась? Там же в финале все благополучно двинули кони в холодном склепе из-за глупого недопонимания. То есть ты предлагаешь нам вместо нормального рока устроить здесь поэтический вечер, пить яд на бурдершафт и страдать по девчонке, которая даже 14 лет не исполнилась. Это же подсудное дело.
0: Это классика. И вообще, Шекспир — это же рок-н-ролл своего времени. Любовь, предательство, семейные разборки, кровь и кинжалы. Чистая альтернативная энергетика. И наш сегодняшний плейлист собран по тому же шекспировскому принципу. От нежных, цепляющих мелодий до взрывного тяжеляка, который способен поднять на ноги весь Верона-Сити.
1: Ладно, Ромео недоделанный. Задвинул эпично. Раз уж мы сегодня топчемся по следам классической драмы, то и план у нас тоже боевой. Помимо новинок, мы устраиваем жесткий набег на нашу афишу, чтобы найти места, где на этой неделе можно сочно оторваться. Ну а под занавес выкатываю ностальгию такую, что вам захочется резко обратно в детство.
0: Отличный план. Эту программу умеем слушать на радио Максимум. Чак и Заберин в деле. Погнали, друзья.
2: Умеем слушать на радио Максимум.
1: От шекспировских трагедий переходим к вещам куда более близким, родным, я бы даже сказал, домашним. Открывает наш блог премьер фит, который лично у моего коллеги вызвал эскадрон мурашек по спине. Группа Times Square и «Балкон ожиданий» с треком «Мой дом».
0: Да, третьи сутки на репите. Кирилл из Times Square написал эту песню после того, как съездил в свой родной провинциальный город, откуда уехал 100 лет назад.
1: Так.
0: Его семья в детстве постоянно моталась по съемным хатам, но был один конкретный двор, с которым связано вообще все. И веселые пьянки, и самые грустные драмы. А Кирилл признается, что каждый раз, возвращаясь на родину, он идет именно туда. Просто посидеть на лавочке и вспомнить друзей, которых уже нет рядом.
1: Ну, все понятно. Приехал на малую родину, словил кислого от вида серых хрущевок, сплакнул у закрытого ларька и написал хит. Ну, каким боком тут появились «Балкон ожидания»? Они же вроде вообще из другой оперы.
0: А вот тут начинается самое интересное. Кирилл придумал припев и первый куплет и подумал. Было бы круто позвать Марата из «Балкона ожиданий». Они были знакомы, но общались так. Чисто привет, пока. И вот представь, ровно в ту секунду, когда Кирилл крутит эту мысль в башке, ему на телефон прилетает сообщение от Марата. «Чувак, здорово, а у тебя нет случайно какой-нибудь песни для меня?»
1: Да иди ты. Звучит так, как будто Марат просто все это время за ним следил через вышки 5G или, не знаю, послушал через вентиляцию. Все это очень подозрительно.
0: Кирилл сам обалдел, но он в такие творческие приколы верит. Он тут же скинул Марату сырую домашнюю демку и, внимание, через 40 минут Марат прислал обратно полностью готовый, идеально записанный куплет. Вот что значит, когда у людей совпала волна.
1: Блин, тянет на рекорд. Я за 40 минут обычно только успеваю сообразить, в какой карман джинсов телефон засунул. И главное, что качество не пострадало. Короче, идеальный саундтрек для тех, кто любит погрустить во времена, когда доллар был по 30. Колени не хрустели.
0: Абсолютно. Включаем звук погромче, ловим этот мощный ностальгический пинок и вспоминаем свои старые дворы. Times Square и «Балкон ожиданий». «Мой дом» на радио Максимум.

0: Таймс-сквер и балкон ожиданий достойны продолжателей российских альтернативных традиций. На очереди вторая новинка, и у нас тут исторический разворот. На днях официально завершилась одна из самых безумных глав в истории современного панк-рока. Музыкант Федя Дич объявил, что закрывает лавочку и прощается со своими преданными фанатами грандиозным акустическим концертом. Это был официальный финал трэш-эпохи. Но святое место пусто не бывает.
1: Погоди-ка, Федя Дич — это же Федор Лакшин. Yes. Тот самый легендарный барабанщик, который колотил по тарелкам в таких бандах, как «Стигмата», «Ленинград» и, по-моему, даже в «Тату». Он решил завязать с угаром остепениться?
0: Именно. Федор закрыл старый проект и открыл новую страницу под названием «Гештальт». И это совершенно другая сторона Лакшина, максимально осмысленная, взрослая, местами даже очень темная. Здесь он выступает как полноценный мультиинструменталист и саунд-продюсер. По сути, Федор открывает слушателю всю глубину своего внутреннего мира, который он столько лет усердно скрывал за шутками про фекалии, гениталии и угарный панк-рок.
1: То есть парень 39 лет прятал тонкую душевную организацию за грязными панк-трусами, а к середине сентября решил выговориться.
0: Да. Ну, звучит новый сингл и правда очень взрослый. Плотный, мрачный, альтернативный такой ракешник с крутой электроникой и мощным качающим ритмом. Сразу видно, что за дело взялся топовый барабанщик. Текст как раз про то, как важно держать дистанцию со всем этим дерьмом, что осталось в прошлом. Гештальт, походу, закрыт успешно.
1: 100%. Следим за новостями проекта и зацениваем крутейший камбэк. Федор Лакшин и его проект «Гештальт на дистанции» в программе «Умеем слушать».

0: гештальт на радио «Максимум». И пока Федя держит дистанцию со своим бурным прошлым, нам пора проверить, какие безумные события ждут нас в реальном мире. Сентябрь летит на полной скорости, клубы забиты, а значит, пора узнать, где можно сочно вытрясти остатки серотонина.
1: Но перед тем, как мы вскроем этот список, короткая напоминалка для тех, кто пишет свою музыку втихаря от соседей. Наша почта «Умеем слушать @gmail.com» ждет ваши свежие треки, синглы и демки круглые сутки. Присылайте свои боевики, мы отслушаем все. Ну а теперь время нашей традиционной рубрики «Афиша».
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
1: Для всех ценителей инди-рока с максимальной эстетикой ловите по-настоящему роскошный и необычный вечер. Главные стадионные хиты британцев Arctic Monkeys прозвучат в исполнении виртуозного струнного оркестра. Нас ждет невероятно мощная, но при этом утонченная атмосфера, где дерзкие гитарные рифы и культовые британские мелодии раскроются через благородный звук скрипок, альтов и виолончелей. 19 сентября. Москва, концертный зал Измайлова.
0: Группа 7Б выступит с концертной программой «Молодые ветра 25 на бис». Коллектив за годы существования выпустил множество хитов, не раз занимавших верхние строчки чартов. 7Б регулярно гастролирует по стране, выступает на крупных фестивалях и продолжает записывать новую музыку. Музыканты обещают насыщенное живое звучание и энергичное исполнение, которое понравится как давним поклонникам, так и новым слушателям. 19 сентября, Москва, клуб «Урбан».
1: Следом ловите отличный подарок для тех, кто хочет услышать любимые мистические истории в совершенно особенной, теплой и кулуарной обстановке. Главные панк-сказочники группа «Нагард» готовят большой акустический концерт. Нас ждут редкие аранжировки, любимый хоррор-панк-драйв, но в максимально душевном и ламповом формате под гитары, где каждую строчку можно будет спеть хором в один голос со всей толпой. 19 сентября, Питер, клуб «Рассвет».
0: «Дистембер» отметит 37 лет. Заводила российской ска-сцены «Дистембер» по доброй традиции соберутся праздновать свой 37-й день рождения. Именно их творчество помогло ска-панку вырваться из андерграунда и завоевать любовь широкой аудитории по всей стране. Вы спросите, в чем секрет такого успешного долголетия, Чак? И ты не сказал дату и место. Все верно, дорогой слушатель, потому что прямо сейчас на все эти вопросы ответит сам доцент и пригласит на концерт.
4: Привет, любимые люди! Это Дистемпер! 37 лет мы несем скопанк огонь, и сейчас он пылает ярче, чем когда-либо. Приглашаем вас на наши юбилейные концерты. 19 сентября, Москва, клуб «Бейс». 26 сентября, Санкт-Петербург, «Бейс СПБ». Будет все, за что вы нас так любите. Бешеные духовые, чумовой слэм, суперхиты и, конечно, наша чумовая собака. Приходите зарядиться энергией, которую мы копили все эти годы. Будет по-настоящему жарко. Увидимся на танцполе. А прямо сейчас песня «Чистые души» специально для программы «Умеем слушать» на радио «Максимум».

0: дистемпер, как всегда, выдали такого бешеного скадрайва, что у меня аж подошвы на кедах задымились. Москва, вы знаете, что делать. Явку даже не обсуждаем. Разнесите там клуб, как в старые добрые времена.
1: После такого мне самому захотелось нацепить клетчатые штаны и залететь в слэм. Ну, а если вы каким-то чудом умудрились уснуть перед началом нашего эфира, время все-таки позднее, то на сайте maximum.ru вы сможете найти все выпуски нашего шоу.
0: На этом афиша официально забивает болт на ивенты и закрывается. Возвращаемся к нашим новинкам.
2: Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы.

0: Проблемы памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-7799. Умеем слушать. На радио «Максимум».
3: География нашей программы расширяется до планетарных масштабов. Один из авторов нашего следующего трека – мой хороший знакомый по имени Ян. Сейчас он живет в Америке, шлет нам приветы из-за океана и вовсю пилит там крутейшее музло.
4: Из Америки, говоришь? Может быть, он нам вместо приветов жвачки там пришлет какие-нибудь? Как старый добрый.
3: Ты еще прошлый не доживал. А еще он передал мне флешку со своим новым треком и попросил поставить в программу со словами: «Если мы умеем делать музло, мы просто не имеем права его не выпускать». Ведь каждый трек у кого-то может найти свой отголосок.
4: Слушай, ну передай своему американскому другу, что у нас в студии «Радио Максимум» этот отголосок не просто нашелся, а конкретно так грохнул по перепонкам. Звучит очень фирменно, плотно и по-хорошему качающе. И поют о важном. Кстати, а чего не поют?
3: Песня на самом деле про разное. Но в основном, конечно же, про любовь. Как иронично заметил сам Ян, а песня в этой жизни и должна быть либо про любовь, ну, либо про аквапарк. Третьего не дано. И так как плавок у них с собой не было, парни выдали мощнейший боевик о человеческих чувствах, в которых порой так сложно разобраться.
4: Про аквапарк это не зря они написали. Я послушал про крутые горки там и хлорированную воду. Короче, пока не стираем эту вашу Америку, трек пушка.
3: Согласен. Выкручиваем свои приемники, ловим трансатлантический привет и кайфуем. Highland не понять на радио «Максимум».

Highland с треком «Не понять» в программе «Умеем слушать». Мне кажется, вполне себе понятная для восприятия музыка, хоть и американская. У нас в программе все свои, особенно следующая.

0: парочка. Встречайте, легендарная блондинка Ксю и группа «Джедаи» с новой песней «В облаках».
1: О да, Ксюха, давно не слышал я хорошего породистого женского барби-рока. Для тех, кто не в курсе, Ксения Сидорина — это ходячая история нашей панк-сцены. Бывшая участница группы «Элизиум» и «Лампаса», которая на сцене рубит мощнейший драйв уже больше 20 лет.
0: И тут она объединилась с нижегородской альтернативной бандой «Джедаи». Парни навалили плотного гитарного звука, а Ксюха бахнула сверху такого вокала, что получился просто бронебойный коллаб.
1: Они умудрились скрестить классический поп-панк гитары с электронными фишками и выдать припев, который мгновенно заедает в ушах.
0: Это очень летящая история о том состоянии, когда вокруг тебя рушится привычный мир, а тебе хочется просто забить на все и зависнуть с человеком в тех самых облаках.
1: Да, всю планку держит железно. Никаких соплей, чистый драйв и отличная финальная точка для нашего блока премьер.
0: Полет нормальный, народ. Закрываем глаза и взлетаем. Блондинка Ксю и группа «Джедаи» в облаках на радио «Максимум».

0: Джедай и блондинка Ксю знатно прошлись по верхам, отправив нас прямиком на орбиту. Трек получился действительно таким летучим, воздушным, а вокал Ксюхи — это стабильный знак качества, тут спорить бесполезно.
1: Но как бы высоко мы ни летали, законы земного притяжения и тайминги эфира никто не отменял. Пора возвращаться на грешную землю, ведь время блока премьер подошло к концу. Передаю бразды правления главным.

0: 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.
1: Главному архивариусу нашей студии.
2: Даешь ностальгию!
1: С каждым разом в рубрике «Ностальжи» мы вынуждены все глубже и глубже опускаться на дно моей памяти, стараясь найти там нечто давно забытое, и порой и натыкаемся на нечто невообразимое. Сегодня нам особенно повезло, и я вспомнил про мой любимый ансамбль мотологической музыки «Time Out».
3: Продолжай. Если что, скорая дежурит круглосуточно, и мы тебя вытащим из этого.
1: Этого... Кстати, что это? Ну, это уникальная советско-российская рок-группа, созданная в конце 80-х такими великими людьми, как Александр Минаев и Павел Молчанов. Более известные как ветераны отечественного рок-н-ролла Тор Влобнор Семенович Пуздой и Акакий Назарыч Зильберштейн.
3: Да тут все серьезнее, чем я думал. Почему этих людей зовут так, как будто они в состоянии алкоголического опьянения?
1: Многие, кстати, думали точно так же, когда слушали их музыку и авторскую передачу «Здрасте, нафиг, вообще прилетели на радио». Но это все было не так. Просто ребята умели и любили веселиться в эфире.
3: Получается, это наши с тобой коллеги, которые просто сошли с ума?
1: Есть такое. Ведь нормальные люди, они же не поедут давать концерт на Северном полюсе, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Хотя там было так холодно, что, скорее всего, это была Книга рекордов минуса.
3: Прикольно. А я так понимаю, что музыка у этих твоих стоматологов тоже предельно странная.
1: Максимально, коллега. За это их все и полюбили, особенно байкеры. Слушаем хитяру легендарной группы Time Out с какого-то дикого лайва, записанного в культовом клубе Sexton в далеком 94-м году. Я люблю кататься.

уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Я люблю кататься. И группа Time Out на радио Максимум. Ну что скажет молодежь?
1: Без комментариев.
0: Правильно. Не добавить, не прибавить. Остается только надеяться и верить, что в следующую среду в 23.00 программа «Умею слушать» снова будет в эфире на радио Максимум.
1: Будет. А с вами были Чак и Андрей Забелин. Мне нужно полежать в тишине и поплакать.
0: И вам всем хорошего вечера, друзья.
1: Пока.
2: Умеем слушать. Умеем слушать. На радио Максимум.

За кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроют

0: Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: 800-200-0020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Позаботьтесь о нужных покупках для себя и близких с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать покупки в аптеках-партнерах программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности и список партнеров на mos.ru.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».